скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН НП 304-662-533-101, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую. Девочку-обманщицу, но все-таки...

0: Радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: поддержка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Югра. Главное окружное радио.

Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кнесова. Сегодня будем говорить про оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. В гостях сегодня представитель Центра медицины катастроф, врач-методист, преподаватель первой помощи Николай Сергеевич Никулин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, очень важная, на самом деле, тема оказания первой помощи. Ежегодно в России в ДТП страдают десятки тысяч человек, и в большинстве случаев летальный исход наступает в первые минуты после аварии. И не от тяжести травм, а из-за отсутствия грамотных действий очевидцев. И вот сегодня предлагаю разобрать четкий алгоритм действий для водителей и пассажиров, и все-таки предлагаю построить разговор на конкретных каких-то, что ли, правилах, да, которые помогут всем нам, участникам дорожного движения, действовать в такой тяжелой ситуации четко, грамотно и быстро. Итак, Николай Сергеевич, давайте представим, человек случайно стал свидетелем аварии. Обязательно ли останавливаться и помогать пострадавшим, или достаточно вызвать, ну, не знаю, там, скорую помощь?
3: Законодательно достаточно неплохо отрегулирован этот вопрос. 323-й федеральный закон в основах охраны здоровья граждан, 31-я статья, прямо говорит, что водители транспортных средств и иные лица имеют право оказывать первую помощь. И в данном случае, став свидетелем того, как человеку стало плохо, у него проблемы со здоровьем, да, травмы и так далее, человек имеет право при наличии соответствующих знаний, умений, навыков, имеет право подойти и помочь.
2: Угу. Вот здесь это важно отметить, при наличии определенных навыков. Так вот, если помогать, то в каком порядке следует действовать? Что сначала делать, что потом?
3: Совершенно верно. Не только знания, но и навыки надо уметь делать, надо работать головой и руками. И обучают действительно правилам, приемам оказания первой помощи на курсах. Этих курсов сейчас достаточно много. И есть 8-часовые, 16-часовые, в частности у нас в Центре медицины катастроф. На станциях, в отделениях скорой помощи активно идет обучение. И там обучают действовать по алгоритму. И вот первое, чему учат, и первое, что надо делать, оказавшись на месте происшествия, это убедиться в безопасности территории, безопасности для самого себя, безопасности для пострадавшего и безопасность для окружающих. Вот эти три важных компонента нужно оценить в первые несколько секунд, ибо, возможно, не оценив это, сам пострадаешь.
2: Хорошо, оценили безопасность окружающего пространства, теперь как правильно оценить состояние пострадавшего, чтобы понять, нужна ему вообще какая-то помощь, а если нужна, то какая? В каких случаях, как говорится, лучше вообще не трогать человека и дождаться бригады скорой помощи?
3: Действительно, второй шаг после того, как мы оценили безопасность, это определение одного из самых угрожающих жизни состояний кровотечения. При кровотечении гибель возможна в кратчайшее время, в зависимости от интенсивности потери крови, объема потери, да. И поэтому второе, чему учат, это оцените, есть ли рана, есть ли источник кровотечения, и немедленно остановите кровотечение у человека. Если же кровотечение визуально вы не увидели, то следующие шаги – это оценка сознания и оценка дыхания. Простейшие приемы, на их обучение тратится буквально там несколько десятков минут, но они как раз и позволяют понять, насколько серьезно и тяжело человек пострадал.
2: А что касается, вот, например, определения дыхания, правильно ли будет, ну, скажем, случилась какая-то вот эта вот страшная ситуация, и вдруг вылетело у тебя все из головы, как надо правильно себя вести, но ты вдруг понимаешь, вспоминаешь, что у тебя есть какое-то там зеркало, или там какой-то телефон, там, или еще что-то, приложив вот эту вот штуку, дыхание оценить. Это правильные действия, или это ерунда полнейшая?
3: Нет, на самом деле такая легенда и мифы первой помощи существует, и оценка с помощью зеркала, перышка и так далее. Нет, конечно, неэффективно и не рационально. Все же прием, который называется «посмотри, послушай, почувствуй», он работает, да, и человека даже сидя в автомобиле сидящего можно с помощью этого приема оценить дыхание. Оценка сознания тоже прием несложный. Потрясти за плечи, громко окликнуть, понять, насколько человек сможет вам ответить, и вообще не ответит, да? В ряде случаев требуется человека из машины эвакуировать. Когда мы поняли, что кровотечение обильное, и справиться в этом состоянии,

0: Они, сидя, мы не можем. Когда мы поняли, что у человека отсутствует сознание, отсутствует дыхание, и это клиническая смерть, нужно спасать, да, мы из машины человека должны извлечь и начать действовать приемами первой помощи.
1: Слушайте, но опять же здесь вот извлечь из машины, это тоже достаточно такой сложный процесс. Надо понимать, что оценивать нужно, там, не знаю, сломаны ли у него конечности, не знаю, позвонок, шея, это тоже нужно знать. И на курсах, я понимаю, учат этому.
0: Да, значит, действительно, если человек в сознании, он с вами контактирует, но он жалуется на боль, на какие-то проблемы, но он дышит, он, у него бьется сердце, и далеко не всегда. Практически нет необходимости его извлекать. Да-да-да. Поддерживайте контакт, разговаривайте, вызовите скорую, успокаивайте человека, скорая близко, скоро приедет и так далее. То есть если жизненно важные функции, сознание, дыхание, работа сердца сохранены, то извлекать необходимости нет.
1: Да, давайте немного поговорим про автомобильную аптечку, что сегодня входит туда, и хватит ли этого набора для реальной помощи при аварии?
0: На самом деле состав аптечки автомобильной меняется. Меняется регулярно, пересматривается профильной комиссией Минздрава по первой помощи. Аптечка-то и строится, и создается с учетом того, чтобы максимально эффективно помочь, зная виды травм, опасности, которые возникают после ДТП, да. И действительно, состав аптечки оптимален. Другой вопрос, что... В зависимости от количества пострадавших, от массовости ДТП, одной аптечки может не хватить. Так
1: То есть, в принципе, можно легко добавить туда что-то. Вы бы, например, посоветовали добавить что?
0: Да, на самом деле я провожу курсы первой помощи, и на курсах разбираем мы как раз состав аптечки. И зачастую говорю, пересмотрите свои автомобильные аптечки. Все ли там есть то, чем вы умеете пользоваться, да? Все ли достаточного качества, да? Например, ножницы малюсенькие из тонюсенькой стали, да, не всегда эффективны. Может быть, подумать о хороших ножницах. Количество бинтов, скажу так, скромное, да? Доложить бинты 10-15 сантиметровые, хорошие, широкие бинты, вполне себе возможно, по 5-6 штук их никогда не много бывает. Жгут один предусмотрен аптечкой, а если пострадавших несколько? Вопрос, доложите жгут Эсмарха. Если умеете пользоваться турникетом, положите еще один турникет. Уж не настолько это накладно.
1: Вот мы немножечко затронули вопрос извлечения пострадавшего из автомобиля. Может быть, есть какие-то пара правил, как правильно это делать? Ну, скажем, подложить что-то твердое, или там не тянуть его за плечи, или не тянуть за... Вот какие-то правила?
0: Да, смотрите, настоятельно рекомендуется всем находящимся в автомобиле в момент ДТП, независимо от того, как, куда они ударились, а во что, есть высокий риск травмы шейного отдела позвоночника у всех находящихся в автомобиле в силу биомеханики травмы. И поэтому всем, даже те, кто не жалуются на боли в шее, рекомендуется одевать шейный воротник. Из скатанного свитера, из картона сделать шейный воротник. И только потом уже думать об извлечении. Ну, а... Сам прием извлечения из автомобиля достаточно простой. И даже можно найти на просторах интернета по двум словам. Прием РАУТК. И вы увидите, что вполне себе реально достать человека из автомобиля, используя его предплечье как рычаг.
1: Давайте теперь немножечко остановимся на маленьких пассажирах, которые зафиксированы в детском кресле или там в автолюльке. Как здесь вести себя, если вдруг произошло ДТП?
0: Опять же, вернусь к нормативной базе. Существует 220Н приказ Минздрава о порядке оказания первой помощи, в котором достаточно хорошо и четко прописаны многие вещи, касающиеся оказания первой помощи. И вот одна из этих вещей – это приоритет в оказании первой помощи детям. Сколько бы взрослых ни было, с какими бы проблемами они перед вами не находились, первый, на кого вы должны обратить внимание – это ребенок. Ребенок и беременная женщина, да? Ну, в данном случае мы должны также у ребенка оценить, нет ли кровотечения, уровень сознания и дыхания, наличие жизненно важных признаков сознания и дыхания. И, соответственно, к первому, подойдя к ребенку, оценив эти признаки, мы также и поймем, нужно ли его оставить в покое, да, пусть о нем озаботятся родственники, поговорят, и он будет сидеть в кресле в стабильном состоянии. Дело в том, что в ряде случаев при извлечении из автомобиля после ДТП может наступить достаточно серьезная осложнение – спинальный шок. Угу. И вот лучше не трогать, если все стабильно, да?
1: То есть я правильно понимаю, когда случается серьезное ДТП, чаще всего это хлыстовые травмы у тех, кто находится в автомобиле, и вот здесь кроется особая опасность?
0: Виды травм совершенно различные. Это, конечно, механическое воздействие с высокой энергией на грудную клетку, переразгибание головы при резком торможении. Это, да, хлыстовая травма. Это удары об руль, это удары по ногам, это разрывы, отрывы конечностей, кровотечения. Масса проблем, но, еще раз, одно из основных правил – это действительно берегите позвоночник. Шейный отдел позвоночника должен быть блокирован и мобилизован шейным воротником.
1: Давайте немного о транспортировке поговорим, как все-таки правильно это делать. Я имею в виду, как транспортировать пострадавшего в зависимости от вида травмы и состояния его, да, и можно ли, скажем, самому отвезти его в больницу, если от ближайшей станции скорой помощи вы находитесь очень далеко, быстрее самому, что ли, пока дождешься, пока отвезут, пока вот это... А ты понимаешь, что вот ты можешь это сделать. Насколько это оправдано?
0: На самом деле вопрос непростой, и действительно в ряде ситуаций им время имеет колоссальное значение. Но давайте не будем забывать, что у нас с вами есть помощники. У нас с вами есть 103, у нас с вами есть диспетчерская служба скорой помощи, которые обучены первой помощи, они знают, что делать, и осуществляют дистанционное консультирование. По первой помощи они подскажут порядок действий. Угу. И проконсультироваться, спросить, могу ли я доставить пострадавшего вот с тем-то, тем-то, да? Угу. Или дождаться бригады, вот, наверное, правильный выход. Получить от специалиста информацию, ехать или не ехать. Вопрос в том, если мы не можем, находимся, да, в лесу где-то и не можем добраться до, быстро до скорой, надо там... транспортировать, переносить человека. Да, существуют способы транспортировки, в частности, наиболее оптимальная транспортировка пострадавшего в ДТП на жестком основании, на твердом деревянном щите, да, то есть для предупреждения как раз спинального шока при травме.
1: Ну и плюс ко всему, надо не забывать о том, что оставление места ДТП тоже никто не отменял. Здесь уже другие немного правила работают. Мы говорили сегодня об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. В гостях сегодня был представитель Центра медицины катастроф, врач-методист, преподаватель первой помощи Николай Сергеевич Никулин. Николай Сергеевич, спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама. Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь первопроходцем Тобольского Севера Александром Александровичем Дуниным-Гарковичем.
1: Это твоя история.
2: В конце 19-го, начале 20-го веков огромные просторы Тобольской губернии оставались терра инкогнита, белым пятном на карте России. Тебе доверили лесничество, а оно здесь включало Березовские, Сургутские и Самаровские уезды. Занимало 68% территории губернии, превышая площадь многих европейских государств. И до твоего прихода эти земли были практически не изучены. Твое пятилетнее странствие зимой и летом стало настоящим подвигом. У тебя за плечами опыт военных походов, работа в лесоустроительных партиях и таксация лесов в центральных губерниях. И на севере тебе пришлось столкнуться с новыми суровыми испытаниями. Бассейн реки Вах был и остается одним из самых труднодоступных мест. В конце 19 века интерес к региону был огромен, но непроходимая тайга, болота и отсутствие дорог делали его почти недоступным. Только ты сумел проложить путь сквозь эти преграды. В 1898-99 годах ты совершил 3 экспедиции. Их результаты легли на стол губернатора и губернского управления. Журналисты окрестили эти доклады «открытием Тобольской Америки». К твоим материалам прилагались карты, составленные тобой вручную, без специальных инструментов, по визуальным наблюдениям. Но не все встретили твой труд с восторгом. Золотопромышленник и исследователь Николай Латкин назвал твою работу несерьезным исследованием, хотя отметил ее полезность. Однако уже в 1903 году ты приглашен в Императорское русское географическое общество. Ты стоишь перед аудиторией и рассказываешь о Тобольском Севере. Свое выступление сопровождаешь фотографиями и картами. Это произвело впечатление даже на столичные газеты. Правительственный вестник отмечал, что Тобольский Север был известен меньше, чем некоторые районы Африки, и условия для исследования там были крайне тяжелыми. За этими весьма точными и красивыми эпитетами стоит твоя колоссальная работа. В 1904 году твоя карта Тобольской губернии была удостоена медали имени Пржевальского. Комиссия по присуждению наград признала твою работу уникальной. Она опиралась на все существующие картографические материалы и была дополнена твоими собственными маршрутами протяженностью 26 500 верст. Это более 28 000 километров. Порой ты сам не веришь, как смог такое проделать. В начале 20 века перед регионом стояла еще одна сложная задача – организация регулярных рейсов пароходов по Оби-Иртышу. Условия судоходства были крайне сложными. Отсутствие точных карт, извилистые фарватеры, подводные мели и обилие опасных участков делали плавание крайне затруднительным. В 1903, 1906 и 1907 годах ты лично исследовал низовья Оби. Твои работы заложили основу для создания локаций и карт, без которых дальнейшее освоение региона было бы невозможно. Твои экспедиции 1909 года были невероятно сложными. 29 августа вы вышли из Тобольска, но погода на севере усложнила задачу. 20 дней ушло на путь до Абдорска и обратно. Вас задержали штормы, туманы, поломки и мель. Из 10 дней в низовьях Оби только 2 оказались благоприятными для замеров. Температура воздуха колебалась от плюс 17 до минусовых градусов, а воды от плюс 13 до плюс 1. Несмотря на все трудности, тебе удалось провести промеры фарватеров в Хаманельской, Надымской и других протоках. Твой труд не остался незамеченным. Управляющий госимуществом Тобольской губернии и Тобольский губернатор ходатайствовали о твоем награждении и повышении. Последняя экспедиция 1909 года стала завершающим аккордом твоего многолетнего служения науке. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, ты пример мужества, настойчивости и преданности делу. Ты не просто открыл неизведанные земли, ты дал им голос. Твои карты, доклады, экспедиции стали тем мостом, который связал суровый север с центром России. Ты доказал, что даже в эпоху пара и телеграфа настоящее открытие требует не только смелости, но и терпения, упорства и любви к своему делу. Твои маршруты стали основой для строительства новых селений, прокладки торговых путей и развития судоходства. Ты подарил миру не только карты, но и понимание того, что каждый уголок России достоин изучения. Прошло более 100 лет после твоих экспедиций. В эпоху спутников и нейросетей твои карты, твои рукописные пометки и материалы из экспедиции лежат в архивах, как немые свидетельства того, что Север когда-то был другим, неведомым, диким, требующим человеческой смелости. Ну что же, слушатель, положи компас и записную книжку. Теперь ты путник 21 века. И если твой смартфон в лесу покажет нет связи, вспомни. 100 лет назад здесь не было ни связи, ни карт, ни даже уверенности, что ты вернешься. Зато была вера в себя. И именно она проложила тот путь, по которому сегодня шагает целый мир. Более подробно о жизни и достижениях Александра Дунина-Гаркавича я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Имя Александра Александровича теперь так прочно связано с Югрой, но местным он не был. Откуда он родом? Несколько слов про его период жизни до Тобольского севера.
3: А вот вы знаете, этот вот человек, судьба Александра Александровича Дунина-Гаркавича, это лишний пример того, как на изучение нашего края, богатого, интересного во всех отношениях, идут люди, изначально не жившие в этих местах. Это вот один из тех примеров, когда люди приезжают на Тобольский север, остаются здесь и считают его второй родиной. И опять же, это прямой упрек нам, потомкам этого человека, как мы транжирим память о первопроходцах, о первоиспытателях, исследователях нашей родной земли.
2: Мы мало о них говорим.
3: Да, мы говорим, но недостаточно говорим. И слава Богу, что мы говорим.
2: Что мы с вами говорим об этом, да.
3: Вот, что касается Александра Дунина-Гаркавича, на самом деле, не мог он предполагать, что судьба его забросит на Тобольский север. Ведь его рождение и первые годы жизни прошли далеко от здешних мест, на западных границах Российской империи. Родился он 10 апреля 1854 года в местечке Рожаны Гродненской губернии. Это территория Западной Белоруссии. Недавно сравнительно территория вошла в состав Российской империи. Семья Дуниных-Гаркавичей принадлежала к мелкопоместному шляхетству, дворянству польскому. Угу. Вот. И, в общем, на первом родным языком Александра Александровича Дунина-Гаркавича был польский язык. И само собой разумеется, что отсутствие языковой практики и недостаточное владение русским языком могло бы сказаться на его карьере в будущем. Но, получив блестящее домашнее воспитание, домашнее образование, маленький Саша родителями был отдан в Гродненскую классическую гимназию, где обучение шло на русском языке. Вот как ни крути, много можно сказать о том, что это была русификация насильственная или что-то еще. Любят у нас поговорить на эти вот подводные национальные камушки, да, национальной политики и того времени, и более поздних времен. Но я считаю, что владение государственным языком, русским языком на тот момент, государственный русский язык, оно дало шанс и юному Саше, и многим его сверстникам сделать карьеру в Российской империи. Даже выходцам из чужеродного культурно-шляхетского окружения. Вот. Закончил он гимназию, проучился там он 3 года. В Лисинское среднее профессиональное училище поступил. И получил там специальность техника лесовода и лесного кондуктора. Но лесной кондуктор – это, по сути дела, лесной учетчик, лесной смотритель. Что вот достаточно такая приличная должность. Вообще, с малых лет, а места в Гродненской губернии очень красивые, такие романтичные, будем так говорить.
2: Да? Живописные, романтичные.
3: Живописные. Угу. Саша с детства полюбил природу. И вот, в конце концов, тот выбор будущей специальности, связанный с природой, связанный с лесом, он был отнюдь не случайен. А вообще, за свою жизнь он был свидетелем огромного количества судьбоносных событий. Это 6 войн, которые вела Российская империя.
2: Он участвовал в каких?
3: Он участвовал только лишь в войне на Балканах, русско-турецкая война 1877-78 годов. Но, согласитесь, общество было пропитано просто-напросто вот этими внешнеполитическими событиями. Ни одна война, которую вела Российская империя, она не могла пройти мимо отдельного человека.
2: Вы сказали только лишь, но я хочу сказать, что вот там он получил колоссальный опыт, который помог ему.
3: Во-первых, колоссальный опыт. Он пошел на войну как добровольцем. Добровольцем, значит. Хотя к этому времени, в 1875 году, он поступил на службу в лейб-гвардии гренадерской его императорского величества, государя-императора Александра II полк. Вот. Он пошел на службу, значит. И действительная служба, так бы сказать, по призыву. Понимаете? По призыву. Но здесь мы должны уточнить. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, то многие из этого гренадерского полка по разным причинам отказались идти на Балканы. Вот был такой момент, достаточно такой, может быть, накладывающий пятно на историю этого полка. Все-таки императорский полк, либо гвардейский, значит. И те, кто ушел, не пошел на Балканы, значит, те вынуждены были уйти или в другие полки, или вообще покончить с армейской службой. Саша изъявил желание пойти добровольцем. Александр Александрович, не будем уж фамильярничать, да? Пошел добровольцем, быстро заслужил авторитет и среди товарищей, и среди командиров, закончил службу унтер-офицером достаточно прилично и получил медаль за храбрость. Получил медаль за храбрость. Об этом, в общем-то, вот этот факт очень много.
2: Но говорит. Мы не знаем, какой подвиг он совершил.
3: Мы не знаем, какой он совершил подвиг, но в те времена орденами и медалями государство не разбрасывалось. Чтобы заработать медаль, нужно было на самом деле что-то совершить экстраординарное, это свой личный подвиг сделать, понимаете? Вот. И наверняка совершил какой-то поступок, который произвел впечатление и на командование, вот, которое представил его к этой медали. Потому что каждая награда, каждая медаль – это еще и денежное содержание.
2: Он проделал здесь у нас колоссальную работу, невероятно тяжелую работу. Дайте описание этой его работы в экспедициях. Знаете, с чем я хотела бы сравнить? Вот иногда какие-то вещи нужно на пальцах рассказать и объяснить, потому что, ну да, вот ходил в экспедициях. Знаете, один студент спросил у лектора, а в чем подвиг Гагарина? И лектор ему объяснил, что, ну, представляешь, построили агрегат из 9-этажку, наполнили до отказа горючим, посадили туда там наверх Юрия Алексеевича, отправили его, подожгли, да, отправили в космос. Когда на пальцах, тогда понятно. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, он что сделал конкретно? Он каждую кочку обошел у нас...
3: Образно выражаясь, да.
2: В лесах, которые, извините, пол Европы могут занимать.
3: Во-первых, Самарское лесничество.
2: Каждую речку описал.
3: Самарское лесничество, прошу прощения, оговорка. Самарское лесничество на самом деле было крупнейшим лесничеством в Российской империи. Которое, вот вы сказали в своем вступительном рассказе, занимало площадь нескольких европейских государств. Мы сейчас-то говорим, что наш округ может вместить в себя территорию нескольких европейских государств, да? Вот. А в то время вот Самаровское лесничество, Казалось бы, где Самарова? Вот, и здесь сидит человек, который является лесничим, самаровское лесничество. Ну, сиди, бумаги перебирай, да? Но не сидел человек на месте, потому что эта территория на самом деле была и остается во многом терра инкогнита. Многие загадки еще не разгадали этой территории, наших лесов, наших рек, наших озер. Вот. И когда он в 1890 году приехал в Самарово, он понял, что здесь его ожидает, как говорится, работа несопоставимая с тем, чем он занимался до того времени. А он ведь работал еще и в центральных областях. И вот с чего начинает этот человек. Это не просто лесничий, это ученый-исследователь. Я просто-напросто на первом плане ставлю слово ученый. Ученый-исследователь. Чем он занимается? Он начинает скрупулезно собирать, изучать, систематизировать, регламентировать все, что до него было сделано предшественниками, путешественниками, исследователями разных времен, эпох, систематизировать знания о веренном ему лесе.
2: В общем, занимался архивами.
3: Занимался архивами. Вот сугубо такая системная работа. Потому что ему нужно было, как человеку пытливому, понять, в каком направлении двигаться дальше.
2: И он стал двигаться куда-то.
3: И он стал двигаться. И вот он с 1890 по 1897 год, он занимается систематизацией архивов. Занимается в Тобольском губернском музее. Занимается в архивах там разных ведомств. И работа вот за эти 7 лет была до такой степени проделана колоссальная, когда в 1895 году в Кургане проходила сельскохозяйственная выставка, и результаты работы Дунина Гаркевича были представлены на этой выставке. А это не просто, как говорится, статистические отчеты. Это документ, который давал описание перспектив, что дает Тобольский лес, что дает вот эта природа, может дать России. И представьте себе, вот на этой выставке, на сельскохозяйственной, Тобольский север был представлен как наиболее перспективный для изучения и освоения регион России. И вот эта вот работа заслужила большую серебряную медаль Курганской сельскохозяйственной выставки. Затем в 1896 году он отправляется в Сургутский уезд. Он не сидит на месте, он мотается из уезда в уезд, из поселения в поселение. Вот. Проводит перепись в рамках всероссийской переписи. Он проводит перепись инородцев в Сургутском уезде. Не просто статистика гольная, сколько всего населения, сколько женщин, детей. Он описывает этнографию, он описывает хозяйство, он описывает условия жизни, описание жилища. Это такой богатейший материал он насобирал.
2: Дмитрий Васильевич, я журналист, я сейчас веду проект, да, по истории. Вы историк. Все материалы, которые мы с вами берем, начинаем изучать, так или иначе, ниточка приводит к Дунину Гаркевичу. Да, мы его все время цитируем. Мы на него все время полагаемся. Всегда его это вот, обращаем.
3: Я немного забегу вперед. Вот эта вот книга, которая, слава богу,
2: у вас в руках, Тобольский север,
3: она
2: книга.
3: Была
2: том
3: переиздана 3. Уже в наше время, а появилась в начале 20 века вот Тобольский север. Вот этот том 3 у меня в руках, этнографический очерк местных инородцев, вот как раз вот о чем мы с вами говорим только что. Это основополагающий труд, с которого каждому исследователю нашей территории нужно начинать знакомство с Югрой. Потому что многое из того, о чем писал в конце 19-го, начале 20 века Дунин Гаркевич, оно не потеряло своей актуальности в наше время, в веке 21-м. 100 с лишним лет спустя.
2: Давайте вот о чем поговорим. Он изучает заповедники. Он это делал один? Грубо говоря, он один, что ли, путешествовал? Он это в составе какой-то экспедиции? Чем он был оснащен?
3: Ну, понимаете, в чем дело. Во-первых, как часто бывает, на него первоначально смотрели как на чудака. Ну, хочешь, как говорится, ты ездишь в командировке, ты ездишь, значит, по территории веренного тебе лесничества, У тебя есть должностные обязанности? Вот самое главное, чтобы ты выполнял свои должностные обязанности. Вот, остальное время, если оно у тебя есть, угу, чем ты занимаешься, это твой побочный труд. Как часто бывает...
2: Звучит так, как будто бы он мог этого и не делать.
3: Да, да. Вот это человек, который был одержимым, в хорошем смысле этого слова, идеей доказать, что Тобольский Север, терра инкогнито для не только обывателя, но и для государственных структур, территория, которая очень перспективная, а самое главное, он не стремился к личной славе. Это был человек государственного мышления в лучшем смысле этого слова. И вот представьте себе, вот когда с 1890 по 1897 год он, наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей как главного лесничества, самаровского лесничества, ездит по территории, он собирает попутно вот этот вот богатейший описательный, статистический, этнографический материал, работает, как я уже сказал, над систематизацией ранних исследований, он, в конце концов, в результате-то не просто получает вот эту вот медаль Курганской выставки, не только, значит, дает блестящее описание состояния жизни инородцев в Сургутском уезде, когда занимается как уполномоченный по проведению переписи населения в Сургутском уезде, он приходит к выводу о необходимости системного исследования, системного комплексного изучения Севера как перспективнейшей территории Российской империи. И вот если разбить его жизнь и деятельность на Тобольском Севере на три периода, угу, вот первый период с 1890 по 1897 год, это как раз, вот, по сути дела, подготовительная работа. Он только вникал в эту территорию. Он был поражен богатством этой территории, был поражен тем несоответствием состояния Тобольского Севера от реальности, от несоответствием тому, чем мог бы быть Тобольский Север, если бы к нему было приковано внимание надлежащее, понимаете? И вот в 1898 году начинается новый этап. Он уже получает добро сверху, ну и, соответственно, через там различные бумажные тяжбы и так далее и тому подобное. У нас, как обычно, все делается с неохотцей, с недоверием и так далее и тому подобное. Вот с 1898 года и, по сути дела, до революции 17 года это комплексное изучение Тобольского Севера, которое вылилось, в конце концов, вот три тома вот этой книги, угу, «Тобольский Север».
2: Дмитрий Васильевич, он был один, он всем этим один занимался?
3: Первоначально, по сути дела, это была личная инициатива.
2: Какая помощь, какая поддержка?
3: Через договоренности. Вот если
2: он говорить, где-то пешком идет, где-то лодкой плывет.
3: Конечно.
2: Где-то и на оленях едет.
3: Да, то есть договаривался с местными жителями. Это был человек, который умел с людьми uh-huh разговаривать. Где-то, как говорится, платил свои деньги. Потому что, еще раз говорю, что на первых порах его вот эта вот заинтересованность поначалу не вызывало ни у кого такого внимания. Ну, занимается, лишь бы, как говорится, выполнял свои служебные обязанности. А когда вот уже полностью с бумагой на руках, с цифрами, с расчетами, с описанием, он стал стучаться в высокие кабинеты и доказал, что Север достоин того, чтобы его изучали. И причем, смотрите, все экспедиции, которые раньше организовывались на Тобольский Север, будь то это экспедиции, которые организовывались Академией наук, Российским императорским географическим обществом, экспедиции, которые проводились сведомо российских властей иностранными путешественниками, да, они носили такой достаточно узкий характер, описательный. Природа, состояние остяков, агулов, самоедов, да? Ну, такой, не было такого комплексного изучения. Угу. По сути дела, Дунин Гаркавич стал первым в этом плане. И первым, вот что меня поразило, когда я стал знакомиться с жизнью этого человека, с его трудами, наверное, первый исследователь Тобольского Севера, который стал настаивать в том, что Север – это единое целое, которая требует детального, системного, скрупулезного изучения природы, общества, людей, которые проживают в условиях этой природы, и, самое главное, отдельного человека, как части природы и части общества. Вот то, что Дунин Гаркевич впервые стал обращать внимание на человека отдельного, это его выделяет из плеяды всех, кто занимался Тобольским севером до него.
2: Ему помогал губернатор Николай Львович Гандати. Я правильно сказала фамилию?
3: Да,
2: ударение.
3: Да,
2: Гандати.
3: Гандати.
2: Он сотрудничал со всевозможными обществами, до каких мог дотянуться. Команды парохода «Тобольск», добровольные помощники из числа местного населения, то есть...
3: Это как раз второй этап с 1898 по 1917 год. Вот я говорю, что второй этап его жизни, когда он конкретно занимается уже комплексным изучением.
2: Да, он был известен населению, не знаю, может быть, в газетах о нем писали, и поэтому люди тянулись помогать. Либо он сам как-то пробивался.
3: По-разному.
2: Но он был популярен при жизни?
3: Ну, он был достаточно известен,
2: да?
3: Да, потому что молва о странном лесничем... шла впереди его, значит. И когда он приезжал в какое-то селение, значит, по-разному люди относились, но он умел к себе располагать людей. Он был порядочным человеком.
2: Да.
3: Порядочным человеком. Угу. А северяне – это такой народ, который долго присматривается и кого-то отвергает, а кому-то, как говорится, всю душу и зальют.
2: Дмитрий Васильевич, я уже просто к середине нашего рассказа, уже ближе к финалу даже, поняла, что я уже просто, наверное, хочу влюбиться в этого человека, потому что, правда, ветеран войны с орденами, ученый, тяжелую работу провел, исследование, такие достижения имеет, интеллигентный, на фотографии.
3: Сердце свободное.
2: Интеллигентнейший человек, в красивой форме. Ну, правда, черно-белая фотография, но там, если представить, еще золотые пуговицы.
3: Так, золотые пуговицы.
2: Но еще и порядочный. Ну,
3: порядочный,
2: вообще.
3: Да.
2: Давайте поговорим про личную жизнь, как она у него складывалась. Я понимаю, что он персонаж для семейной жизни очень сложный, он где-то все время ходит.
3: Он сложный раз, и, к сожалению, мы ничего не можем сказать о его личной жизни. Точно известно, что семьи у него не было, потомков он не оставил после себя. К сожалению,
2: мы просто разошлись с ним в эпохах, елки-палки,
3: да.
2: Блин. Муж, закрой уши.
3: Вот, а так, извините, на самом деле партия была выгодна для многих девиц, потому что за свои труды он получил чин действительно статского советника, к нему могли обращаться ваше высокопревосходительство, потомственное дворянство. Много потеряли.
2: Да, ну я, наверное, схожу к памятнику, вздохну и пойду дальше.
3: Несостоявшийся. На самом деле, и вот смотрите, когда он уже стал достаточно известен своими исследованиями, когда он, правильно вы говорите, что он стал стучаться во все двери и общественных организаций, и государственных структур, был отмечен высоким титулом, отношение к нему со стороны властей изменилось. Вот я все-таки мечтаю, что, может быть, когда-нибудь мы с вами о губернаторе Гандати сделаем
2: программу. Обязательно.
3: Вот, потому что это была личность тоже достаточно интересная, в какой-то степени трагичная и экстраординарная.
2: Как он скончался? Сколько я знаю, за письменным столом?
3: Он скончался за письменным столом. И вот надо отдать должное людям, которые были облачены всеми полномочиями со стороны советской власти, а любой журнал в середине 20-х годов, это, по сути дела, партийный журнал, да, идеологический советской власти, а любой журнал в середине 20-х годов, это, по сути дела, партийный журнал, да, идеологический журнал, и

0: новой власти Александр Александрович заслужил признание, которого зачастую ему не хватало вот последние 10 лет его жизни.
1: Ну, мы с вами сегодня познакомили, кто, если кто-то не знал, слушатели, с этим человеком. Я напомню, мы говорили об исследователе Тобольского севера Александре Дунине Гаркавиче. Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио «Югра». Югра! Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в «Автолиге». Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101-2016.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте «Югорское». Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры. При поддержке правительства округа. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Телефон рекламной службы радио «Югра» 33-02-52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Так часто слышим выражение «развитие отношений», «отношения должны развиваться», «этапы развития отношений». В связи с этим возникают вопросы, как и куда должны развиваться отношения, и что будет, если отношения не развиваются. Эти вопросы я адресую своей гостье, психологу Елене Зиновой. А еще мы поговорим, сопровождается ли развитие болью, является ли семейная рутина развитием, и не теряем ли мы индивидуальность, когда развиваемся параллельно с партнером. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, слушатели.
2: Тема сегодняшнего нашего разговора – как понять, что отношения развиваются. Но начать наш диалог я хотела бы от противного. Давайте сначала выясним, как выглядит застой в отношениях, когда нет развития, когда все зашло в тупик.
3: Застой в отношениях, как правило, у него есть признаки, да, по которым можно ориентироваться. Это раз, два, три, посчитать их, да, 4, 5. И здесь очень важное место про то, что начинает меняться качество отношений. То есть, во-первых, что можно заметить, если застой в отношениях, это, как правило, история про то, что в отношениях становится или тесно, или скучно. Ну, то есть вот какие-то такие ощущения возникают, если люди очень много вместе проводят времени, как будто хочется отстраниться. Или в обратную сторону это работает, что как будто бы хочется, наоборот, порознь проводить время, да, и, ну, как будто не хочется контактировать с партнером. Угу. Здесь следующий пункт, наверное, можно назвать, это отсутствие, наверное, разговоров, какого-то интереса к друг другу и возможности вообще чем-то делиться, когда у партнера или у партнеров пропадает желание поделиться тем, как прошел день, а что важного, допустим, на работе происходит, или чего он нового узнал за день, да, или какие у него там приятности были, или наоборот, неприятности случились, да. Вот как будто бы нет желания, ну, впускать в какую-то свою там интимную личностную зону человека, да, то есть И здесь очень часто на фоне этого, когда застой говорят в отношениях, да, может появляться наоборот интерес к другим людям. Ну, то есть из социума, да, и тогда как-то
2: любовный
3: там...
2: интерес.
3: Может быть, любовный, может быть, просто интерес, что хочется больше с другими людьми общаться, обсуждать какие-то важные темы, нежели с партнером. Здесь тоже вот такое интересное место возникает.
2: Вы сказали скучно, либо тесно. А вот мы говорим, получается, только о здоровых отношениях. Абьюзивные здесь вылетают, там не тесно и не скучно.
3: Все отношения могут характеризоваться таким признаком, и нездоровые точно так же может такое быть, да, и в здоровых отношениях тоже может это возникать, потому что, ну, некоторая такая плата в отношениях существует в любых отношениях, да, там, ну, если про этапы сегодня вы упоминали, то там была как раз вот история в этапах про то, что сначала мы там, значит, знакомимся, у нас там, мы изучаем друг друга, мы влюблены друг в друга, да, очень близки там. И в какой-то момент, когда поутихают наши страсти, гормоны потихонечку в норму начинают возвращаться, да, то в какой-то момент у нас такое плато возникает. Ну, то есть нам может быть спокойно. Дальше там может быть вот на фоне этого развиваться, если уж мы говорим про застой отношений, да, тему эту продолжаем, то здесь может быть какая история, что люди могут начинать, вот мы же прошли стадию, когда мы влюблены, когда мы там идеализируем партнера, мы говорим, он какой классный, у него такие здоровские качества, и вот он такой вот всегда и то, и это делает. Здесь мы начинаем замечать недостатки. И вот застой иногда характеризуется тем, что партнеры начинают фокусироваться на недостатках.
2: Застревают на этой стадии.
3: Да, то есть они говорят, ну вот он носки раскидывает, тюбик там зубной пасты не закрывает и так далее. Ну, то есть это вот какая-то история с фокусировкой на недостатках, да. А что еще здесь может быть? Здесь может быть история, вот я упомянула про то, что интерес к другим людям, которые не находятся в этих отношениях, да. Здесь может быть история про исчезновение сексуальных отношений, интима. Застой, он может характеризоваться этим, потому что люди могут в какой-то момент, поскольку нет разговоров, да, каких-то прояснений, непонятно, чем дышит другой человек, частые могут быть обиды, да, это накапливается и вот, к сожалению, может выливаться в то, что интимность исчезает. пропадает интерес как к сексуальному партнеру у кого-то или у обоих в паре. Что еще здесь характерно для застоя, это конфликты, как проходят конфликты. В застое люди могут или избегать конфликтов, ну, про то, что, знаете, как вот, ну, не трожь, да, простите, вонять не будет, да, ну, то есть вот не надо поднимать эти темы, потому что там много уже чего накопилось, может быть, какой-то эмоциональный взрыв очень сильный, да, заряженный разговор может быть достаточно, и, ну, как будто бы партнеры, ну, типа как статус-кво сохраняя, пытаются вот не трогать это. Но это нисколько не помогает отношениям, надо сказать, да. Поэтому вот история про то, что невозможность конфликты проживать конструктивно, компромиссов достигать, а не пытаться бороться за лидерство, я не знаю, там, что-то кому-то доказывать в отношениях, да. А чем характеризуются конфликты в здоровых отношениях в паре, которые действительно хочет сохранить отношения? Это история про то, что они вдвоем нацелены на разрешение ситуации, на поиск выхода из нее. Да, а не на то, что там я тебе докажу, что я тут лучше, умнее, я больше зарабатываю и так далее, и так далее. Я весомее, мое слово важное.
2: Как понять, что застой – это временное явление, а не уже потеря отношений, что лошадь уже сдохла? Потому что иногда ведь кажется, ну ведь все уже, все, все, все, дальше уже некуда.
3: Мне кажется, главный такой критерий вообще, как понять это вообще, наверное, попытка поговорить и желание вообще сохранять эти отношения у обеих сторон. Потому что если кто-то один хочет, на его энергии какое-то время эти отношения, этот союз еще продержится, безусловно. Он будет тянуть, он будет ресурсы вкладывать, энергию, силы, время, прикладывать там какие-то там идеи к этому месту, что вот что бы такое сделать, чтобы оживить отношения, да. Но если второй не поддерживает, то, увы, там, да, лошадь может сдохнуть. То есть здесь очень важное место. Всегда я говорю, что отношения – это всегда индивидуальная очень история, да, и каждое отношение, они уникальны, это правда, как и каждый человек. И вот здесь важное место понимать вообще, если мы говорим про застой в отношениях, для каждого партнера застой – это какое время? Мне кажется, каждый из партнеров будет определять сам. У кого-то это может быть более короткий промежуток времени, да, допустим, там он говорит, ну вот 3 месяца я пробовала или пробовал что-то делать, нет никакого результата, да, и он определяет уже тогда, по сути. И тут тогда получается, что у второго человека он говорит, да мне нормально.
2: То есть вообще
3: я и год так могу прожить.
2: По сути, кризисы вообще могут длиться...
3: Могут. Застой, это он такой вялотекущий, да, на самом деле, да.
2: Годами.
3: Да, может годами, да, длиться.
2: Как понять, что отношения развиваются? Вот ключевой вопрос, к которому мы подобрались. Да, как выглядит прогресс в отношениях?
3: Я уже назвала ряд признаков, да. Это вот история про возможность делиться с собой, да. Про развивающиеся вообще здоровые отношения. Самый главный признак, на который я бы рекомендовала обращать внимание, это безопасность. Когда в отношениях безопасно.
2: Давайте раскроем, что за безопасность. Это где я могу рассказать вообще все, что у меня?
3: Когда мне спокойно быть собой. Мне не надо кем-то притворяться. Мне не надо казаться кем-то. Мне не надо скрывать важные какие-то события в моей жизни от партнера. Мне не надо про свои чувства там молчать и не говорить, потому что их могут или обесценить, или сказать, что тебе кажется. Ну да, то есть вот такая история. То есть можно быть собой. Более того, вот, к сожалению, по опыту моей работы, я работала в разных сферах, это еще история про физическую безопасность.
2: Вот я тоже хотела подчеркнуть, да, потому что не всегда безопасно приходить
3: только
2: домой.
3: Только психологически, да, да, иногда. И физически опасно это делать, да. И правда, люди могут жить в отношениях. Я сейчас не говорю про пол намеренно, потому что это может быть с обеих сторон. Ну,
2: с смысле, обеих, да, да.
3: И с мужской, и с женской стороны может быть абсолютно так.
2: Я знаю
3: так.
2: такие случаи, да, где женщина била мужчину. И знаете, когда мужчины в сообществе мужчин видят, что их друг или приятель или знакомый пришел с побоями, там высмеивают это. Получается, мужчина вообще остается с этим...
3: Ни с чем.
2: То есть ни с чем, да. Если женщина хотя бы может, побитая женщина, может пойти к подругам и получить сочувствие, то мужчина здесь остается вообще один на один и в растерянности.
3: К сожалению, это зачастую так, правда.
2: И он, правда, тоже сам над собой может смеяться, хотя это недопустимо абсолютно.
3: Да. Ну, правда, очень грустно в этом месте, поэтому я и говорю, что безопасность – это один из самых важных критериев развивающихся здоровых отношений.
2: Правильно ли я понимаю, если нет физической безопасности, то про эмоциональную вообще говорить не приходится. А это тянется одно за другим. Если тебя бьют дома, то вряд ли ты сможешь доверять этому человеку какие-то вещи своей биографии или свои какие-то уголки своей души открывать.
3: Наша психика, она, конечно, очень адаптивная, да, и тогда может просто формироваться такая психика, там такой дикий сплав, что я доверяю своему мучителю. Каждый раз получаю агрессию в ответ, психологическую, эмоциональную, получаю физическую агрессию, и у меня как будто нет вариантов, к кому еще обратиться. И я снова прихожу к своему мучителю. Ну, довольно тоже, кстати, распространенная история у нас.
2: То есть может жертва доверять?
3: Может.
2: Правда?
3: Снова и снова.
2: Обалдеть.
3: Да.
2: Да, слово доверие сейчас возникло, тоже важный компонент. Помимо безопасности, скорее всего, развитие еще и зависит от доверия в семье, да, рассказать какой-то постыдный факт из своей биографии, доверить его и знать, что это все останется между нами и никуда это не пойдет дальше.
3: Более того, осуждения не встречу.
2: Да, поделиться какой-то своей фантазией в сексуальном плане, да. То есть это все признаки развития.
3: Да, и здоровых отношений, то есть, ну, они развиваются. Mm-hmm. Если я могу довериться и сказать, тогда есть варианты, что наши отношения начнут как-то меняться, да, то есть mm-hmm. они могут улучшаться, они могут углубляться. Здесь есть всегда риск, что партнер не готов принимать предложения какие-то, да, и здесь такое важное место, как он обходится с этим, ну, в смысле, как он это выражает, что ты знаешь, я не готов к этому, да, или не готова.
2: Насколько он бережен.
3: Насколько он бережен, да, да. Угу. И опять про безопасность мы возвращаемся в точку.
2: А если вообще ничего не делать с отношениями, не вкладываться ни финансово, ни эмоционально, не отдавать свои физические, эмоциональные, творческие ресурсы, будут ли развиваться отношения сами с собой?
3: Нет. Это однозначно.
2: Это глубокое заблуждение, мне кажется, многих мужчин, которые думают, что я уже завоевал, ведь я ведь уже там по счетам заплатил там за воду, за свет.
3: Да. Я принёс зарплату. У них есть базовые настройки, да, скажем так. Вот то, что принято в социуме у нас говорить, что мужчина должен содержать семью, жену, детей, да, то есть вот это вот, это финансовая безопасность, по сути, да, я здесь не буду спорить с этим местом, но кроме этого есть еще куча всего другого, и психологическая безопасность, и физическая безопасность, и финансовая безопасность, когда мужчина, допустим, он говорит, ну вот я заработал, так что ты будешь делать или там плясать под мою дудку, ты будешь делать то, что я тебе сказал. О какой мы тогда безопасности говорим в этом месте, да? И более того, вот здесь такое важное место, например, да, когда мы говорим про то, что если не вкладываться, отношения, они не смогут существовать в таком случае. Ну, в смысле, еще раз вернемся в эту точку, которую пример я приводил, да, что когда один человек вкладывается в отношения, допустим, женщина очень настроена на то, чтобы эти отношения были, и она правда будет что-то делать и делать, и может встречать, ну, в лучшем случае безразличие, в худшем отмахивание, допустим, и когда партнер говорит, что как муха назойливая, достала ты уже, не поеду я никуда, я устал, у меня выходной, я спать хочу, что ты там куда-то собралась, там, я не знаю, лезть, идти, смотреть, плыть, не пойду, не буду ничего делать, да? И тогда вот эта вот история, когда человек вроде бы с открытой душой, и вроде бы он действительно прикладывает усилия, они не нужны этому человеку, тогда здесь, ну, на каком-то ресурсе человека одного держится.
2: Вот что он чувствует в данном случае?
3: Я думаю, что много разочарования, может быть, обида у женщины.
2: Беспомощность.
3: Да. Беспомощность, может быть, да, что я, ну, я вот, я же вот и это попробовала, господи, да что надо-то, что же нужно еще сделать?
2: Мы как будто бы говорим сейчас только о женщинах, но мне кажется, что и мужчины могут испытывать нечто такое же, о чем вы сейчас сказали, но с холодной женщиной. Ну вот да. Я часто вижу такие пары, где она абсолютно, ну вот, с какой-то замороженной маской, даже губы не шевелятся, когда она говорит, а рядом с ней какой-то совершенно невероятный, лучистый, солнечный, смеющийся балагур. И я всегда думаю, да как же вы соединились? Если она от тебя берет, то ты-то что берешь от нее?
3: Вот мне, ну, всегда этот вопрос... Я могу только пофантазировать, да, на давайте, эту тему, на самом давайте. Деле. Да, это только предположение, которое не факт, что оно прям вот, ну, 100% я попадаю. Но гипотетически вот этот лучистый солнечный мужчина, замечательный во всех отношениях, выращен пример, наверное, так такой холодной мамой.
2: Тоже об этом подумала.
3: И тогда вот он просто, ну, это такая история, что он ищет.
2: Знакомая, да, история.
3: Наша психика, она правда ищет знакомое. Угу. Даже если это болезненно. Вот сегодня вы удивились, что как можно доверять тому, кто насилие применяет по отношению к тебе. Но вот в детско-родительских отношениях там очень много таких парадоксов. И тогда, да, можно бесконечно любить, искать одобрение, признание, принятие у холодной женщины, которая напоминает значимого человека из детства.
2: Верно ли это утверждение, что женщины инициируют кризисы чаще всего? И мне приходилось об этом часто слышать, что именно она раскачивает эту лодку, да, из-за своей эмоциональности. А вот если бы не было этой эмоциональности, не было этого вечного недовольства, то и кризисов-то и не было бы.
3: Очень любопытная точка зрения. Я с ней категорически не согласна. Давайте так. По мне, отношения раскачивает тот, кто считает, что эти отношения важны, эти отношения нужно сохранять, и нужно что-то делать, чтобы их сохранять. Для меня это признаки ответственности. Ну, как будто бы женщина берет на себя ответственность за то, чтобы эти отношения сохранять, улучшать, скажем так, чтобы они развивались, да? Uh-huh. И вот здесь это важное место для меня. Женщина эмоциональна, и она будет такой, ну, в смысле... Ну, про холодных, когда женщин мы говорим, да, вот сегодня упомянули таких, да, с такими, правда, довольно тяжело. Да, они выращены, ну, в концепции, что рациональное важнее, нужно головой думать, эмоции нужно придержать. И вот здесь такое важное место, что мы, ну, биологически так созданы, мы заточены на то, чтобы быть эмоциональными, на то, чтобы у нас гормональный фон был такой, мы принимающие, мы поддерживающие, ну, ровно потому что, ну, биологически функция выносить ребенка, вырастить ребенка, вот этого младенца, который еще не понимает, что он хочет, и плачет, и мама, и интуитивно, потому что она очень эмоциональна, эмпатична, она понимает, она догадывается, что ребенку дать, да, то ли грудь ему дать, то ли подгузник поменять, то ли на ручки взять и поулыбаться ему. Вот это все природой заложено в нас. Если это все забрать у женщины, тогда это будут мужчины.
2: Вот так.
3: Я не очень понимаю тогда, зачем мужчинам жить с мужчинами. Ну, мы правда так созданы, это биологически обусловлено. Если мужчина хочет изменить женщину, чтобы она перестала быть женщиной, тогда мне непонятно, зачем она ему нужна.
2: У нас сейчас пауза небольшая. Мы продолжим после паузы говорить о мужчинах и о женщинах. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений. После паузы мы продолжим.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Как превратить 20% в 50%? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50%. 10% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
0: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений мужчины и женщины. Вот такой у меня вопрос. Я очень часто, как-то вот, я не знаю, люди доверяют мне, может быть, я не знаю, слушать умею, доверяют какие-то свои очень хорошие и интересные истории, рассказывают о своей жизни. Я всегда с любопытством, с большим интересом слушаю. И у меня складывается вот на фоне этих всех рассказов, да, определенное какие-то мнения. И вот у меня сложилось мнение, что мужчины не верят в кризисы. Я ни разу не слышала от мужчины, что вот у нас был кризис, и я предпринял то-то и то-то. Вот я ни разу не слышала. Я спрашивала, а что ты сделал? Ответ там, да что я сделал? Забухал. Или что сделал? Я уже развелся. И у меня возникает вопрос, почему так? Мальчиков же воспитывают в парадигме «есть проблема, действуй». И казалось бы, вот, как раз вот она проблема, действуй, решай. Почему тогда вот такая странная позиция у мужчин? Если мы посмотрим на женщин, ну та же самая, например, рутина в сексе. Кто начинает кружевное белье бегать, искать, покупать? Кто начинает записываться на все эти курсы 18+, записываться к психологам, сексологам? Кто начинает вот это вот движение?
3: Бить тревогу.
2: Бить тревогу, начинать что-то действовать, спасать семью. Почему так?
3: Ну, мне кажется, я в предыдущем отрывке программы говорила про ответственность, да, кризис для мужчины, да, я думаю, что это какая-то социальная история. Ну, сейчас вот с бензином сложно, это кризис.
2: То есть то, что вовне,
3: да,
2: это мы решаем.
3: Инфляция сильная, угу. Да, это кризис.
2: Фокус внимания туда.
3: Да, да. Если мы говорим про отношения, то, я думаю, что для них что-то такое, да, что есть представление о том, что, возможно, это все там, ну, там, у нее настроение плохое, ПМС, к примеру, там, или еще mm-hmm. что-то случилось, да. Ну, не знаю, я уставать на работе стал, да, поэтому как-то у нас меньше интима стало. И вот здесь такое интересное место, что как будто бы идентифицировать это как кризис решается женщина. Ну, вот мы сказали, да, что почему женщины чаще это инициируют. Потому что как будто бы ответственность на них все-таки. И вот здесь такое важное место, что... Зачастую, если мы говорим про мужчин, которые вот, ну, воспитываются в парадигме, что кризис, нужно что-то делать, решать, да, то это история про то, что если они еще хотят оставаться в этих отношениях, они будут действительно навстречу идти, чего-то пытаться делать, какие-то действия предпринимать и соглашаться на, возможно, даже инициативу в чем-то проявлять. Угу. Если же, ну, как будто у них там что-то случилось, что они пересмотрели свои взгляды на то, что эти отношения ценны и важны, тогда действительно и развод может следовать, да, ну, потому что, ну чего, я все, мне больше не надо, я закончил.
2: Личностные мужские кризисы. Тоже, наверное, мужчины слабо понимают, что это происходит с ними. Кризис 3 лет, да, там, угу. 7, потом еще переходный подростковый кризис. На этом не заканчивается. Там угу. еще кризис среднего возраста. Да. Я прекрасно помню, как я его сама проходила. Мужской личностный кризис. Почему-то происходит вот что. Мужчина начинает повторять какой-то знакомый паттерн. Вот ему здесь, на месте, он влетел в этот личностный кризис, а ему не подходит ни вот эта женщина, ни вот эта семья. Как правило, он начинает проецировать туда, не mm-hmm. на себя, а туда. Вот эта женщина, я просто не ту выбрал.
3: Да?
2: Выберу другую, ну, не знаю, помоложе, покрасивее. И повторяет то же самое. Садит сосну, строит дом, рожает mm-hmm. сына. Опять влетает в какой-то кризис и опять повторяет то же самое. И мужчина в течение жизни может вот таких историй повторить, ну, 4.
3: Угу. Если он долгожитель.
2: Долгожитель, да. И главное, еще и социально одобряемое, понимаете, это поведение такое, да, ему, думаю, молодец, мужик, сколько семей-то поднял. Да,
3: детей-то поднял.
2: Поднял, да. Сосен-то сколько ты вырастил. Да. Но вот у меня лично складывается ощущение, не знаю, как там мужчины себя чувствуют, я так вижу, что, вы знаете, вот этот ослик, который жернова крутит и по кругу ходит, такой грустный ослик, что ослик-то не совсем счастлив. Это про развитие. Вроде человек развивается, но как будто бы по кругу.
3: Ну, я, наверное, здесь все-таки поспорю с вами. Дело в том, что развитие, это, как правило, история, она предполагает действительно витки. Вот эти, которые, ну, там сейчас зрители не видели, но вы руками рисовали круги такие, да? И предполагается, что это поступательное движение имеет, да? Что каждый раз, когда человек попадает в похожую ситуацию, он по-другому ее разрешает.
2: Ах, вот как.
3: Да, не то же самое, потому что когда то же самое, это замкнутый круг, там нет развития. Это он просто действительно, как вы говорите, грустный ослик, который ходит по кругу. А если мы говорим про развитие, это, ну, такое поступательное наверх движение, когда каждый раз...
2: А вы спираль сейчас показали.
3: А спираль это наверх движение, потому что...
2: То есть я зря переживаю.
3: Ну, я не знаю, зря, не зря. Ну, у меня, у психологов такое представление вообще о развитии. Это когда мы по-новому лучшие варианты находим, и, собственно, не обязательно даже разрушать отношения, можно улучшать те, которые существуют на данный
2: момент.
3: Вот
2: я это и хотела. Я хотела развернуть в то, что зачем же ты бежишь куда-то, почини здесь.
3: Ну, потому что или нет понимания, как чинить, или нет ресурсов на то, чтобы чинить. Потому что это все равно вкладывание сил.
2: Но для этого мы и существуем с вами.
3: Да,
2: рассказываем,
3: да,
2: просвещаем, стараемся. Еще один вопрос. Мы развиваемся только тогда, а это нам уже дает такой посыл популярная психология, мы развиваемся только тогда, когда мы готовы отпускать друг друга на время. А так ли это? Или это миф?
3: Ну, то есть... Я не знаю, что подразумевается по отпусканиям, это жить раздельно.
2: Не цепляться, не держать. Не цепляться. Я тебя люблю, но я тебя не удерживаю. Вот такой посыл.
3: Ну и непопулярная тоже научная психология. Тоже ну она, смотрите, какая точка зрения, что мне в отношениях с тобой должно быть так же хорошо, как и вне отношений с тобой.
2: Я с тобой счастлива, и без тебя я тоже счастлива.
3: Да, да. То есть мне с тобой так здорово, и я пошел там свои дела делал, мне там тоже было здорово. И я хочу возвращаться к тебе, потому что мне с тобой здорово. Это правда так. А здесь такой важный нюанс про отпускание. Здесь, наверное... Я добавлю, что есть такая точка зрения, что у партнеров должны быть свои какие-то интересы. Это не обязательно 24/7 быть рядом. Mm-hmm. Это правда так. И при этом, вот, да, если мы говорим про более-менее здоровые отношения, то да, я там поехал на рыбалку, там провел время отлично. Я так соскучился, я хочу тебя увидеть. Звоните, говорит, милая, я тебе рыбу везу. Готовься. Сейчас будем, я ее почистил, я почистил ее для тебя. Угу. Будем готовить.
2: Девчонки, узнаете своих мужчин? Я вот такие, кстати, истории часто слышу, да, что я почистил там на берегу, все быстро чик-чик-чик сделал.
3: Только приготовь.
2: У нас же молодые люди растут вот в лесу фактически, даже мы все росли так, да, у реки, поэтому обращаем на это внимание. Приходит, чмокаем его, обнимаем, целуем, радуемся.
3: Да, встречаем.
2: Встречаем. А можно ли считать отношения развивающимися, если они становятся спокойнее? Ну вот меньше страстей, меньше конфликтов. Мы говорили про застой, но вот здесь...

0: это какая-то иллюзия на самом деле. Uh-huh. Потому что у нас могут возникать недопонимания в любой момент. Да? Uh-huh. Мы можем достаточно хорошо изучить другого человека, понимать, предугадывать даже где-то его реакции, да, но чтобы совсем без конфликтов нет. Но вот как мы эти конфликты проживаем и разрешаем, да, сказать: слушай, мне сейчас очень обидно было, то, что прозвучало, или там, что ты не учел, не спросил меня, когда вот это решение принимал, или не спросила, да, я не буду сейчас акцент на поле, опять же, делать на гендере. Поэтому вот эта история про спокойствие, мне кажется, здоровые отношения, они как раз и отличаются тем, что мы не как на вулкане живем. Угу. Нам как раз безопасно и спокойно домой приходить.
1: Мне кажется, очень важно как раз-таки не спутать приятный штиль с застоем.
0: Да.
1: Потому что можно и дров наломать.
0: Мы сегодня назвали признаки застоя. Мне кажется, можно на это вполне себе ориентироваться.
1: Мы уже скоро закончим. Я хочу еще вот пару вопросов. Часто говорят, что отношения – это работа. Ну, как понять, когда работа становится токсичной и не развивающей, а где грань, где мы стараемся и мы жертвуем собой?
0: Классное место. Вот вопрос про жертвовать собой. Угу. На самом деле, мне кажется, каждый человек, когда он начинает жертвовать собой, он начинает это чувствовать. У нас есть три уровня. Есть телесный уровень, есть эмоциональный уровень. Есть, скажем так, уровень мыслей, интеллекта, да, разума. И вот здесь важное место, когда мы начинаем жертвовать собой, мы правда будем сильно напряженными, уставшими, да, потому что мы что-то делаем сверх своих возможностей, да, мы что-то такое прям надрываем свое тело. Эмоционально там действительно будет такая и усталость, может быть, да. И, может быть, вот как я сегодня приводила пример, когда я там приготовила там нам такую культурную программу на эти выходные, он говорит: да я просто выспаться хочу, отстань от меня. У меня выходной. Я хочу полежать на диване, да? И вот это вот, когда я там жертвую собой, там я время потратила, я там деньги потратила, билеты купила, например, да? Причем из своих кровных, которые заработала там, или из премии какой-то, да? И вот это место, там и обида может быть действительно, и разочарование, и беспомощность, может быть, мы сегодня это называли, да? Ну и усталость, мне кажется, самое такое будет базовое, что я так много, и у меня уже нет сил. Вот. И, мысли, конечно, тоже будут сопутствовать. Ну, в смысле, ради чего тогда я это делаю? Я столько усилий приложила. И здесь такое важное место, на самом деле. Если мы жертвуем, то вот хотя бы на уровне мысли себе задать вопрос, а ради чего, правда? Чтобы что? И, чем хороши отношения, мы же хотим... каких-то взаимных отношений, да, если мы даем, то в ответ берем что-то, да, то есть, не бывает, чтобы мы все время донором выступали. Поэтому эта история, задать себе тоже на уровне мысли, а что я тогда получаю от этого? Ради чего я жертвую? Что я получаю? В смысле, мне нравится быть жертвой, тогда признать это, окей, я жертва. И я так живу. В этом смысл моего существования. Да, тоже тут такое важное место. Прям такие, мне кажется, важные должны быть размышления по поводу того, чего я такое делаю. Замечать свое физическое состояние, эмоции, и, конечно, мысли анализировать.
1: Про индивидуальность. Часто пары начинают копировать друг друга. Манеры, интересы, даже речь. Это порой так бросается в глаза. Это знак развития или наоборот, я не знаю, потерянной какой-то индивидуальности?
0: Там все зависит от того, в какой форме это... я сейчас назову это гештальтистским термином, это называется слияние, и подстройки это называется в психологии. Когда мы, находясь рядом со значимым для нас человеком, начинаем сливаться с ним, да, допустим, он хочет там, я не знаю, кофе попить, я тоже вдруг думаю, надо попить кофе. Я, наверное, тоже хочу, да? Когда наши желания сливаются, когда мы начинаем в какой-то момент там думать, я, наверное, не знаю, чего я хочу. Пойду спрошу у партнера. Вдруг он определит, что я хочу, да? Вот это слиянческая история. И подстройки — это когда мы, чтобы быть принятыми, мы начинаем действительно одеваться как-то вот как нравится другому человеку, да? Какие-то словечки использовать, выражения речевые можем, фразы использовать, да. Можем какую-то мимику определенную показывать, там демонстрировать, и тогда человек смотрит, и ему вроде как нравится, да. И если это действительно происходит, вот как я назвала, я не знаю, чего я хочу, пойду спрошу другого. И это уже тревожный звоночек.
1: Mm.
0: Потому что слияние до определенной степени, оно здорово и нормально. Мы не можем

0: не находиться в слиянии, будучи в отношениях. Но оно не должно быть всепоглощающим, да? То есть определить, чего я хочу, все-таки должна эта способность оставаться. И тогда индивидуальность, да, ну, там, это может быть какая-то история про то, что, да, я знаю, что моему партнеру там нравится, когда я надеваю там синее платье шелковое, да, а мне оно не нравится. И, например, там, я не знаю, надеть что-то, что мне нравится, ну, с каким-то там элементом, который ему нравится. То есть вот эта вот история, когда какие-то варианты подбираются, чтобы, да, и мне было хорошо, и другому было хорошо.
1: У нас время уже, да, подошло к концу, и вот, знаете, я сейчас как-то так анализирую весь наш разговор, да, все полчаса, которые мы с вами говорили. Мы не давали с вами каких-то четких рецептов, да, но мы с вами дали направление, куда думать.
0: Смотреть,
1: да. И мне кажется, это очень полезно, проанализировать, в какой точке сейчас наши отношения, что я делаю для своих отношений, что партнер делает, а если у нас где-то какие-то дефициты, где-то мы проседаем, как мы вместе можем это решить?
0: Вместе. Это ключевое слово.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были психолог Елена Зинова. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
0: Всего хорошего.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2020. 26 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь первопроходцем Тобольского Севера Александром Александровичем Дуниным-Гарковичем.
1: Это твоя история.
2: В конце 19-го, начале 20 веков огромные просторы Тобольской губернии оставались terra incognita, белым пятном на карте России. Тебе доверили лесничество, а оно здесь включало Березовские, Сургутские и Самаровские уезды. Занимало 68% территории губернии, превышая площадь многих европейских государств. И до твоего прихода эти земли были практически не изучены. Твое пятилетнее странствие зимой и летом стало настоящим подвигом. У тебя за плечами опыт военных походов, работа в лесоустроительных партиях и таксация лесов в центральных губерниях. И на севере тебе пришлось столкнуться с новыми суровыми испытаниями. Бассейн реки Вах был и остается одним из самых труднодоступных мест. В конце 19 века интерес к региону был огромен, но непроходимая тайга, болота и отсутствие дорог делали его почти недоступным. Только ты сумел проложить путь сквозь эти преграды. В 1898-99 годах ты совершил 3 экспедиции. Их результаты легли на стол губернатора и губернского управления. Журналисты окрестили эти доклады «открытием Тобольской Америки». К твоим материалам прилагались карты, составленные тобой вручную, без специальных инструментов, по визуальным наблюдениям. Но не все встретили твой труд с восторгом. Золотопромышленник и исследователь Николай Латкин назвал твою работу несерьезным исследованием, хотя отметил ее полезность. Однако уже в 1903 году ты приглашен в Императорское русское географическое общество. Ты стоишь перед аудиторией и рассказываешь о Тобольском Севере. Свое выступление сопровождаешь фотографиями и картами. Это произвело впечатление даже на столичные газеты. Правительственный вестник отмечал, что Тобольский Север был известен меньше, чем некоторые районы Африки, и условия для исследования там были крайне тяжелыми. За этими весьма точными и красивыми эпитетами стоит твоя колоссальная работа. В 1904 году твоя карта Тобольской губернии была удостоена медали имени Пржевальского. Комиссия по присуждению наград признала твою работу уникальной. Она опиралась на все существующие картографические материалы и была дополнена твоими собственными маршрутами протяженностью 26 500 верст. Это более 28 000 километров. Порой ты сам не веришь, как смог такое проделать. В начале 20 века перед регионом стояла еще одна сложная задача – организация регулярных рейсов пароходов по Оби и Иртышу. Условия судоходства были крайне сложными. Отсутствие точных карт, извилистые фарватеры, подводные мели и обилие опасных участков делали плавание крайне затруднительным. В 1903, 1906 и 1907 годах ты лично исследовал низовья Оби. Твои работы заложили основу для создания локаций и карт, без которых дальнейшее освоение региона было бы невозможно. Твои экспедиции 1909 года были невероятно сложными. 29 августа вы вышли из Тобольска, но погода на севере усложнила задачу. 20 дней ушло на путь до Абдорска и обратно. Вас задержали штормы, туманы, поломки и мель. Из 10 дней в низовьях Оби только 2 оказались благоприятными для замеров. Температура воздуха колебалась от плюс 17 до минусовых градусов, а воды от плюс 13 до плюс 1. Несмотря на все трудности, Тебе удалось провести промеры фарватеров в Хаманельской, Надымской и других протоках. Твой труд не остался незамеченным. Управляющий госимуществами Тобольской губернии и тобольский губернатор ходатайствовали о твоем награждении и повышении. Последняя экспедиция 1909 года стала завершающим аккордом твоего многолетнего служения науке. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, ты пример мужества, настойчивости и преданности делу. Ты не просто открыл неизведанные земли, ты дал им голос. Твои карты, доклады, экспедиции стали тем мостом, который связал суровый север с центром России. Ты доказал, что даже в эпоху пара и телеграфа настоящее открытие требует не только смелости, но и терпения, упорства и любви к своему делу. Твои маршруты стали основой для строительства новых селений, прокладки торговых путей и развития судоходства. Ты подарил миру не только карты, но и понимание того, что каждый уголок России достоин изучения. Прошло более 100 лет после твоих экспедиций. В эпоху спутников и нейросетей твои карты, твои рукописные пометки и материалы из экспедиций лежат в архивах, как немые свидетельства того, что Север когда-то был другим, неведомым, диким, требующим человеческой смелости. Ну что же, слушатель, положи компас и записную книжку. Теперь ты путник 21 века. И если твой смартфон в лесу покажет нет связи, вспомни. 100 лет назад здесь не было ни связи, ни карт, ни даже уверенности, что ты вернешься. Зато была вера в себя. И именно она проложила тот путь, по которому сегодня шагает целый мир. Более подробно о жизни и достижениях Александра Дунина-Гаркавича я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Имя Александра Александровича теперь так прочно связано с Югрой, но местным он не был. Откуда он родом? Несколько слов про его период жизни до Тобольского севера.
3: А вот вы знаете, этот вот человек, судьба Александра Александровича Дунина-Гаркавича, это лишний пример того, как на изучение нашего края, богатого, интересного во всех отношениях, идут люди, изначально не жившие в этих местах. Это вот один из тех примеров, когда люди приезжают на Тобольский север, остаются здесь и считают его второй родиной. И опять же, это прямой упрек нам, потомкам этого человека, как мы транжирим память о первопроходцах, о первоиспытателях, исследователях нашей родной земли.
2: Мы мало о них говорим.
3: Да, мы говорим, но недостаточно говорим. И слава Богу, что мы говорим.
2: Что мы с вами говорим об этом, да.
3: Вот. Что касается Александра Дунина-Гаркавича, на самом деле, не мог он предполагать, что судьба его забросит на Тобольский север. Ведь его рождение и первые годы жизни прошли далеко от здешних мест, на западных границах Российской империи. Родился он 10 апреля 1854 года в местечке Рожаны Гродненской губернии. Это территория Западной Белоруссии. Недавно сравнительно территория вошла в состав Российской империи. Семья Дунина-Гаркавичей принадлежала к мелкопоместному шляхетству, дворянству польскому. Угу. Вот. И, в общем-то, первым родным языком Александра Александровича Дунина-Гаркавича был польский язык. И само собой разумеется, что отсутствие языковой практики и недостаточное владение русским языком могло бы сказаться на его карьере в будущем. Но, получив блестящее домашнее воспитание, домашнее образование, маленький Саша родителями был отдан в Гродненскую классическую гимназию, где обучение шло на русском языке. Вот как ни крути, много можно сказать о том, что это была русификация насильственная или что-то еще. Любят у нас поговорить на эти вот подводные национальные камушки, да, национальной политики и того времени, и более поздних времен. Но я считаю, что владение государственным языком, русским языком на тот момент, государственный русский язык, оно дало шанс и юному Саше, и многим его сверстникам сделать карьеру в Российской империи. Даже выходцам из чужеродного культурно шляхетского окружения. Вот. Закончил он гимназию, проучился там он 3 года, в Лисинское среднее профессиональное училище поступил и получил там специальность техника лесовода и лесного кондуктора. Ну, лесной кондуктор – это, по сути дела, лесной учетчик, лесной смотритель, что вот достаточно такая приличная должность. Вообще, с малых лет, а места в Гродненской губернии очень красивые, такие романтичные, будем так говорить.
2: Да? Живописные, романтичные.
3: Живописные. Угу. Саша с детства полюбил природу. И вот, в конце концов, тот выбор будущей специальности, связанный с природой, связанный с лесом, он был отнюдь не случайен. А вообще, за свою жизнь он был свидетелем огромного количества судьбоносных событий. Это 6 войн, которые вела Российская империя.
2: Он участвовал в каких?
3: Он участвовал только лишь в войне на Балканах, русско-турецкая война 1877-78 годов. Но, согласитесь, общество было пропитано просто-напросто вот этими внешнеполитическими событиями. Ни одна война, которую вела Российская империя, она не могла пройти мимо отдельного человека.
2: Вы сказали только лишь, но я хочу сказать, что вот там он получил колоссальный опыт, который помог ему.
3: Во-первых, колоссальный опыт. Он пошел на войну как добровольцем. Добровольцем, значит. Хотя к этому времени, в 1875 году, он поступил на службу в лейб-гвардии гренадерской его императорского величества, государя-императора Александра II полк. Вот. Он пошел на службу, значит. И действительная служба, так бы сказать, по призыву. Понимаете? По призыву. Но здесь мы должны уточнить. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, то многие из этого гренадерского полка по разным причинам отказались идти на Балканы. Вот был такой момент, достаточно такой, может быть, накладывающий пятно на историю этого полка. Все-таки императорский полк, либо гвардейский, значит. И те, кто ушел, не пошел на Балканы, значит, те вынуждены были уйти или в другие полки, или вообще покончить с армейской службой. Саша изъявил желание пойти добровольцем. Александр Александрович, не будем уж фамильярничать, да? Пошел добровольцем, быстро заслужил авторитет и среди товарищей, и среди командиров, закончил службу унтер-офицером достаточно прилично и получил медаль за храбрость. Об этом, в общем-то, вот этот факт очень много.
2: Но говорит. Мы не знаем, какой подвиг он совершил.
3: Мы не знаем, какой он совершил подвиг, но в те времена орденами и медалями государство не разбрасывалось. Чтобы заработать медаль, нужно было на самом деле что-то совершить экстраординарное, это свой личный подвиг сделать, понимаете? Вот. И наверняка совершил какой-то поступок, который произвел впечатление и на командование, вот, которое представило к этой медали. Потому что каждая награда, каждая медаль – это еще и денежное содержание.
2: Он проделал здесь у нас колоссальную работу, невероятно тяжелую работу. Дайте описание этой его работы в экспедициях. Знаете, с чем я хотела бы сравнить? Вот иногда какие-то вещи нужно на пальцах рассказать и объяснить, потому что, ну да, вот ходил в экспедициях. Знаете, один студент спросил у лектора, а в чем подвиг Гагарина? И лектор ему объяснил, что, ну представляешь, построили агрегат из 9-этажку, наполнили до отказа горючим, посадили туда там наверх Юрия Алексеевича, отправили его, подожгли, да, отправили в космос. Когда на пальцах, тогда понятно. Александр Александрович Дунин-Горкавич, он что сделал конкретно? Он каждую кочку обошел у нас...
3: Образно выражаясь, да.
2: В лесах, которые, извините, пол Европы могут занимать.
3: Во-первых, Самарское лесничество.
2: Каждую речку описал.
3: Самарское лесничество, прошу прощения. Да. Оговорка. Самаровское лесничество на самом деле было крупнейшим лесничеством в Российской империи. Которое, вот вы сказали в своем вступительном рассказе, занимало площадь нескольких европейских государств. Мы сейчас-то говорим, что наш округ может вместить в себя территорию нескольких европейских государств, да? Вот. А в то время вот Самаровское лесничество Казалось бы, где Самарова? Вот, и здесь сидит человек, который является лесничим, самаровское лесничество. Ну, сиди, сиди, бумаги перебирай, да? Но не сидел человек на месте, потому что эта территория на самом деле была и остается во многом терра инкогнита. Многие загадки еще не разгадали этой территории, наших лесов, наших рек, наших озер. Вот. И когда он в 1890 году приехал в Самарово, он понял, что здесь его ожидает, как говорится, работа несопоставимая с тем, чем он занимался до того времени. А он ведь работал еще и в центральных областях. И вот с чего начинает этот человек. Это не просто лесничий, это ученый-исследователь. Я просто-напросто на первом плане ставлю слово «ученый». Ученый-исследователь. Чем он занимается? Он начинает скрупулезно собирать, изучать, систематизировать, регламентировать все, что до него было сделано предшественниками, путешественниками, исследователями разных времен, эпох, систематизировать знания о веренном ему лесе.
2: В общем, занимался архивами.
3: Занимался архивами. Вот сугубо такая системная работа. Потому что ему нужно было, как человеку пытливому, понять, в каком направлении двигаться дальше.
2: И он стал двигаться куда-то.
3: И вот он с 1890 по 1897 год, он занимается систематизацией архивов. Занимается в Тобольском губернском музее. Занимается в архивах там разных ведомств. И работа вот за эти 7 лет была до такой степени проделана колоссальная, когда в 1895 году в Кургане проходила сельскохозяйственная выставка, и результаты работы Дунина-Гаркавича были представлены на этой выставке, а это не просто, как говорится, статистические отчеты, это документ, который давал описание перспектив, что дает Тобольский лес, что дает вот эта природа, может дать России. И представьте себе, вот на этой выставке, на сельскохозяйственной, Тобольский север был представлен как наиболее перспективный для изучения и освоения регион России. И вот эта вот работа заслужила большую серебряную медаль Курганской сельскохозяйственной выставки. Затем в 1896 году он отправляется в Сургутский уезд. Он не сидит на месте, он мотается из уезда в уезд, из поселения в поселение. Вот, проводит перепись в рамках всероссийской переписи. Он проводит перепись инородцев в Сургутском уезде. Не просто статистика гольная, сколько всего населения, сколько женщин, детей. Он описывает этнографию, он описывает хозяйство, он описывает условия жизни, описание жилища. Это такой богатейший материал он насобирал.
2: Дмитрий Васильевич, я журналист, я сейчас веду проект, да, по истории. Вы историк. Все материалы, которые мы с вами берем, начинаем изучать, так или иначе, ниточка приводит к Дунину-Гаркавичу. Да, мы его все время цитируем. Мы на него все время полагаемся. Всегда его это вот, обращаем.
3: Я немного забегу вперед. Вот эта вот книга, которая, слава богу,
2: у вас в руках, Тобольский север,
3: она
2: книга.
3: Была
2: том
3: переиздана 3. Уже в наше время, а появилась в начале 20 века вот Тобольский север. Вот этот том 3 у меня в руках, этнографический очерк местных инородцев, вот как раз вот о чем мы с вами говорим только что. Это основополагающий труд, с которого каждому исследователю нашей территории нужно начинать знакомство с Югрой. Потому что многое из того, о чем писал в конце 19-го, начале 20 века Дунин-Гаркавич, оно не потеряло своей актуальности в наше время, в веке 21-м. 100 с лишним лет спустя.
2: Давайте вот о чем поговорим. Он изучает заповедники. Он это делал один? Грубо говоря, он один, что ли, путешествовал? Он это в составе какой-то экспедиции? Чем он был оснащен?
3: Ну, понимаете, в чем дело. Во-первых, как часто бывает, на него первоначально смотрели как на чудака. Ну, хочешь, как говорится, ты ездишь в командировке, ты ездишь, значит, по территории веренного тебе лесничества, У тебя есть должностные обязанности? Вот самое главное, чтобы ты выполнял свои должностные обязанности. Вот, остальное время, если оно у тебя есть, чем ты занимаешься, это твой побочный труд. Как часто бывает...
2: Звучит так, как будто бы он мог этого и не делать.
3: Да, да. Вот это человек, который был одержимым, в хорошем смысле этого слова, идеей доказать, что Тобольский Север, терра инкогнито для не только обывателя, но и для государственных структур, территория, которая очень перспективная, а самое главное, он не стремился к личной славе. Это был человек государственного мышления в лучшем смысле этого слова. И вот представьте себе, вот когда с 1890 по 1897 год он, наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей, как главного лесничества, Самаровского лесничества, ездит по территории, он собирает попутно вот этот вот богатейший описательный, статистический, этнографический материал, работает, как я уже сказал, над систематизацией ранних исследований. Он, в конце концов, в результате-то не просто получает вот эту вот медаль Курганской выставки, не только, значит, дает блестящее описание состояния жизни инородцев в Сургутском уезде, когда занимается как уполномоченный по проведению переписи населения в Сургутском уезде, он приходит к выводу о необходимости системного исследования, системного комплексного изучения Севера как перспективнейшей территории Российской империи. И вот если разбить его жизнь и деятельность на Тобольском Севере на три периода, вот первый период с 1890 по 1897 год, это как раз, вот, по сути дела, подготовительная работа. Он только вникал в эту территорию. Он был поражен богатством этой территории, был поражен тем несоответствием состояния Тобольского Севера от реальности, от несоответствием тому, чем мог бы быть Тобольский Север, если бы к нему было приковано внимание надлежащее, понимаете? И вот в 1898 году начинается новый этап. Он уже получает добро сверху, ну и, соответственно, через там различные бумажные тяжбы и так далее и тому подобное. У нас, как обычно, все делается с неохотцей, с недоверием и так далее и тому подобное. Вот с 1898 года и, по сути дела, до революции 17 года это комплексное изучение Тобольского Севера, которое вылилось, в конце концов, вот три тома вот этой книги «Тобольский Север».
2: Дмитрий Васильевич, он был один, он всем этим один занимался?
3: Первоначально, по сути дела, это была личная инициатива.
2: Какая помощь, какая поддержка?
3: Через договоренности. Вот если
2: он говорить... где-то пешком идет, где-то лодкой плывет, где-то на оленях едет.
3: Да, то есть договаривался с местными жителями. Это был человек, который умел с людьми разговаривать. Где-то, как говорится, платил свои деньги. Потому что, еще раз говорю, что на первых порах его вот эта вот заинтересованность поначалу не вызывала ни у кого такого внимания. Ну, занимается, лишь бы, как говорится, выполнял свои служебные обязанности. А когда вот уже полностью с бумагой на руках, с цифрами, с расчетами, с описанием, он стал стучаться в высокие кабинеты и доказал, что Север достоин того, чтобы его изучали. И причем, смотрите, все экспедиции, которые раньше организовывались на Тобольский Север, будь то это экспедиции, которые организовывались Академией наук, Российским императорским географическим обществом, экспедиции, которые проводились сведомо российских властей иностранными путешественниками, да, они носили такой достаточно узкий характер, описательный. Природа, состояние остяков, агулов, самоедов, да? Ну, такой, не было такого комплексного изучения. По сути дела, Дунин-Гаркавич стал первым в этом плане. И первым, вот что меня поразило, когда я стал знакомиться с жизнью этого человека, с его трудами, наверное, первый исследователь Тобольского Севера, который стал настаивать в том, что Север – это единое целое, которое требует детального, системного, скрупулезного изучения природы, общества, людей, которые проживают в условиях этой природы, И самое главное, отдельного человека, как части природы и части общества. Вот то, что Дунин Гаркевич впервые стал обращать внимание на человека отдельного, человека отдельного, это его выделяет из плеяды всех, кто занимался Тобольским севером до него.
2: Ему помогал губернатор Николай Львович Гандати. Я правильно сказала фамилию?
3: Да,
2: ударение.
3: Да,
2: Гандати.
3: Гандати.
2: Он сотрудничал со всевозможными обществами, до каких мог дотянуться. Команды парохода «Тобольск», добровольные помощники из числа местного населения, то есть...
3: Это как раз второй этап с 1898 по 1917 год. Вот я говорю, что второй этап его жизни, когда он конкретно занимается уже комплексным изучением.
2: Да, он был известен населению, не знаю, может быть, в газетах о нем писали, и поэтому люди тянулись помогать. Либо он сам как-то пробивался.
3: По-разному.
2: Но он был популярен при жизни?
3: Ну, он был достаточно известен,
2: да?
3: Да, потому что молва о странном лесничем... шла впереди его, значит. И когда он приезжал в какое-то селение, значит, по-разному люди относились, но он умел к себе располагать людей. Он был порядочным человеком.
2: Да.
3: Порядочным человеком. Угу. А северяне – это такой народ, который долго присматривается и кого-то отвергает, угу. А кому-то, как говорится, всю душу и зальют.
2: Дмитрий Васильевич, я уже просто к середине нашего рассказа, уже ближе к финалу даже, поняла, что я уже просто, наверное, хочу влюбиться в этого человека, потому что, правда, ветеран войны с орденами, ученый, тяжелую работу провел, исследование, такие достижения имеет, интеллигентный, на фотографии.
3: Сердце свободное.
2: Интеллигентнейший человек, в красивой форме. Ну, правда, черно-белая фотография, ну, там, если представить, еще золотые пуговицы.
3: Так, золотые пуговицы.
2: Но еще и порядочный. Ну,
3: порядочный,
2: вообще.
3: Да.
2: Давайте поговорим про личную жизнь, как она у него складывалась. Я понимаю, что он персонаж для семейной жизни очень сложный. Он где-то все время ходит.
3: Он сложный раз, и, к сожалению, мы ничего не можем сказать о его личной жизни. Точно известно, что семьи у него не было, потомков он не оставил после себя. К сожалению, почему-то
2: сердце
3: его было свободно.
2: Мы просто разошлись с ним в эпохах. Елки-палки,
3: да.
2: Блин. Муж, закрой уши.
3: Вот, а так, извините, на самом деле партия была выгодна для многих девиц, потому что за свои труды он получил чин действительно статского советника, к нему могли обращаться ваше высокопревосходительство, потомственное дворянство. Много потеряли.
2: Да, ну я, наверное, схожу к памятнику, вздохну и пойду дальше.
3: От несостоявшейся.
2: Да, от несостоявшейся, да.
3: На самом деле, и вот смотрите, когда он уже стал достаточно известен своими исследованиями, когда он, правильно вы говорите, что он стал стучаться во все двери и общественных организаций, и государственных структур, был отмечен высоким титулом, отношение к нему со стороны властей изменилось. Вот я все-таки мечтаю, что, может быть, когда-нибудь мы с вами о губернаторе Гандати сделаем.
2: Сделаем, программу. Обязательно.
3: Вот, потому что это была личность тоже достаточно интересная, в какой-то степени трагичная и экстраординарная.
2: Как он скончался? Сколько я знаю, за письменным столом?
3: Он скончался за письменным столом. И вот надо отдать должное людям, которые были облачены всеми полномочиями со стороны советской власти, а любой журнал в середине 20-х годов, это, по сути дела, партийный журнал, да, идеологический журнал, и пропустить какую-то антисоветскую крамолу там, или поставить под вопрос лояльность человека, о котором пишут, к советской власти, было чревато для редакции. Ну вот, был опубликован в одном из журналов «Некролог», в котором, по сути дела, были прописаны слова, под которыми я, под каждым из этих слов, я готов подписаться. «В лице Дунина Гаркевича Тобольский Север получил своего неутомимого исследователя, отдавшего все свои силы, все здоровье, все знания на изучение этого обширного края, который нес в себе колоссальные природные богатства. После смерти уже от новой власти Александр Александрович заслужил признание, которого зачастую ему не хватало вот последние 10 лет его жизни».
2: Ну, мы с вами сегодня познакомили, если кто-то не знал, у слушателей с этим человеком. Я напомню, мы говорили об исследователе Тобольского севера Александре Дунине Гаркавиче. Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра».

0: бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.
6: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
3: 16+.
4: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
5: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много, прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кнесова. Сегодня будем говорить про оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. В гостях сегодня представитель Центра медицины катастроф, врач-методист, преподаватель первой помощи Николай Сергеевич Никулин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, очень важная, на самом деле, тема оказания первой помощи. Ежегодно в России в ДТП страдают десятки тысяч человек, и в большинстве случаев летальный исход наступает в первые минуты после аварии. И не от тяжести травм, а из-за отсутствия грамотных действий очевидцев. И вот сегодня предлагаю разобрать четкий алгоритм действий для водителей и пассажиров, и все-таки предлагаю построить разговор на конкретных каких-то, что ли, правилах, да, которые помогут всем нам, участникам дорожного движения, действовать в такой тяжелой ситуации четко, грамотно и быстро. Итак, Николай Сергеевич, давайте представим, человек случайно стал свидетелем аварии.

0: риски следует действовать. Что сначала делать, что потом?
1: Совершенно верно. Не только знания, но и навыки надо уметь делать, надо работать головой и руками. И обучают действительно правилам, приемам оказания первой помощи на курсах. Этих курсов сейчас достаточно много. И есть 8-часовые, 16-часовые, в частности, у нас в Центре медицины катастроф. На станциях, в отделениях скорой помощи активно идет обучение. И там обучают действовать по алгоритму. И вот первое, чему учат, и первое, что надо делать, оказавшись на месте происшествия, это убедиться в безопасности территории, безопасности для самого себя, безопасности для пострадавшего и безопасность для окружающих. Вот эти три важных компонента нужно оценить в первые несколько секунд. Ибо, возможно, не оценив это, сам пострадаешь.
0: Хорошо, оценили безопасность окружающего пространства. Теперь как правильно оценить состояние пострадавшего, чтобы понять, нужна ему вообще какая-то помощь, а если нужна, то какая? В каких случаях, как говорится, лучше вообще не трогать человека и дождаться бригады скорой помощи?
1: Действительно, второй шаг после того, как мы оценили безопасность, это определение одного из самых угрожающих жизни состояний кровотечения. При кровотечении гибель возможна в кратчайшее время, в зависимости от интенсивности, потери крови, объема потери, да. И поэтому второе, чему учат, это оцените, есть ли рана, есть ли источник кровотечения, и немедленно остановите кровотечение у человека. Если же кровотечение визуально вы не увидели, то следующие шаги – это оценка сознания и оценка дыхания. Простейшие приемы, на их обучение тратится буквально там несколько десятков минут, но они как раз и позволяют понять, насколько серьезно и тяжело человек пострадал.
0: А что касается, вот, например, определения дыхания, правильно ли будет, ну, скажем, случилась какая-то вот эта вот страшная ситуация, и вдруг вылетело у тебя все из головы, как надо правильно себя вести, но ты вдруг понимаешь, вспоминаешь, что у тебя есть какое-то там зеркало, или там какой-то телефон, там, или еще что-то, приложив вот эту вот штуку, дыхание оценить. Это правильные действия, или это ерунда полнейшая?
1: Нет, на самом деле такая легенда и мифы первой помощи существует, и оценка с помощью зеркала, перышка и так далее. Нет, конечно, неэффективно и не рационально. Все же прием, который называется «посмотри, послушай, почувствуй», он работает, да, и человека даже сидя в автомобиле сидящего можно с помощью этого приема оценить дыхание. Оценка сознания тоже прием несложный. Потрясти за плечи, громко окликнуть, понять, насколько человек сможет вам ответить и вообще не ответит, да. В ряде случаев требуется человека из машины эвакуировать. Когда мы поняли, что кровотечение обильное, и справиться в этом состоянии, сидя, мы не можем. Когда мы поняли, что у человека отсутствует сознание, отсутствует дыхание, и это клиническая смерть, нужно спасать, да, мы из машины человека должны извлечь и начать действовать приемами первой помощи.
0: Слушайте, но опять же здесь вот извлечь из машины, это тоже достаточно такой сложный процесс. Надо понимать, что оценивать нужно, там, не знаю, сломаны ли у него конечности, не знаю, позвонок, шея, это тоже нужно знать. И на курсах, я понимаю, учат этому.
1: Да, значит, действительно, если человек в сознании, он с вами контактирует, но он жалуется на боль, на какие-то проблемы, но он дышит, у него бьется сердце, и далеко не всегда. Практически нет необходимости его извлекать. Да-да-да. Поддерживайте контакт, разговаривайте, вызовите скорую, успокаивайте человека, скорая близко, скоро приедет и так далее. То есть если жизненно важные функции, сознание, дыхание, работа сердца сохранены, то извлекать необходимости нет.
0: Да, давайте немного поговорим про автомобильную аптечку, что сегодня входит туда, и хватит ли этого набора для реальной помощи при аварии?
1: На самом деле состав аптечки автомобильной меняется. Меняется регулярно, пересматривается профильной комиссией Минздрава по первой помощи. Аптечка-то и строится, и создается с учетом того, чтобы максимально эффективно помочь, зная виды травм, опасности, которые возникают после ДТП, да, и действительно состав аптечки оптимален. Другой вопрос, что в зависимости от количества пострадавших, от массовости ДТП, одной аптечки может не хватить. Так
0: То есть, в принципе, можно легко добавить туда что-то. Вы бы, например, посоветовали,
1: да, что? Да, на самом деле я провожу курсы первой помощи, и на курсах разбираем мы как раз состав аптечки. И зачастую говорю, пересмотрите свои автомобильные аптечки. Все ли там есть то, чем вы умеете пользоваться, да? Все ли достаточного качества, да? Например, ножницы,

0: малюсенькие, с тонюсенькой стали, да, не всегда эффективны. Угу. Может быть, подумать о хороших ножницах. Количество бинтов, скажу так, скромное, угу. да, доложить бинты 10-15 сантиметровые, хорошие, широкие бинты, вполне себе возможно, по 5-6 штук, их никогда не много бывает. Не бывает. Угу. Жгут один предусмотрен аптечкой, а если пострадавших несколько? Угу. Вопрос, доложите жгут эсмарха, если умеете пользоваться турникетом, положите еще один турникет. Угу. Уж не настолько это накладно.
1: Угу. Вот мы немножечко затронули вопрос излечения пострадавшего из автомобиля. Может быть, есть какие-то пара правил, как правильно это делать? Ну, скажем, подложить что-то твердое, или там не тянуть его за плечи, или не тянуть за... Вот какие-то правила.
0: Да, смотрите, настоятельно рекомендуется всем находящимся в автомобиле в момент ДТП, независимо от того, как, куда они ударились, а во что, есть высокий риск травмы шейного отдела позвоночника у всех находящихся в автомобиле в силу биомеханики травмы. Mm-hmm. И поэтому всем, даже те, кто не жалуются на боли в шее, рекомендуется одевать шейный воротник. Из скатанного свитера, из картона сделать шейный воротник. И только потом уже думать об извлечении. Ну, а сам прием извлечения из автомобиля достаточно простой. И даже можно найти на просторах интернета по двум словам. Прием РАУТК. И вы увидите, что вполне себе реально достать человека из автомобиля, используя его предплечье как рычаг.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Давайте теперь немножечко остановимся на маленьких пассажирах, которые зафиксированы в детском кресле или там в автолюльке. Как здесь вести себя, если вдруг произошло ДТП?
0: Опять же, вернусь к нормативной базе. Существует 220Н приказ Минздрава о порядке оказания первой помощи, в котором достаточно хорошо и четко прописаны многие вещи, касающиеся оказания первой помощи. И вот одна из этих вещей – это приоритет в оказании первой помощи детям. Сколько бы взрослых ни было, с какими бы проблемами они перед вами не находились, первый, на кого вы должны обратить внимание – это ребенок. Ребенок и беременная женщина, mm-hmm. да? Но в данном случае мы должны также у ребенка оценить, нет ли кровотечения, уровень сознания и дыхания, наличие жизненно важных признаков сознания и дыхания. И, соответственно, к первому, подойдя к ребенку, оценив эти признаки, мы также и поймем, нужно ли его оставить в покое, да? Пусть о нем озаботятся родственники, поговорят, и он будет сидеть в кресле mm-hmm. в стабильном состоянии. Дело в том, что в ряде случаев при извлечении из автомобиля после ДТП может наступить достаточно серьезное осложнение, спинальный шок. Угу. И вот лучше не трогать, если все стабильно, да?
1: То есть я правильно понимаю, когда случается серьезное ДТП, чаще всего это хлыстовые травмы у тех, кто находится в автомобиле, и вот здесь кроется особая опасность.
0: Виды травм совершенно различные. Это, конечно, механическое воздействие с высокой энергией на грудную клетку, переразгибание головы при резком торможении. Это, да, хлыстовая травма. Это удары об руль, это удары по ногам, это разрывы, отрывы конечностей, кровотечения. Масса проблем, но, еще раз, одно из основных правил – это действительно берегите позвоночник. Шейный отдел позвоночника должен быть блокирован и мобилизован шейным воротником.
1: Давайте немного о транспортировке поговорим, как все-таки правильно это делать. Я имею в виду, как транспортировать пострадавшего в зависимости от вида травмы и состояния его, да, и можно ли, скажем, самому отвезти его в больницу, если от ближайшей станции скорой помощи вы находитесь очень далеко, быстрее самому, что ли, пока дождешься, пока отвезут, пока вот это. А ты понимаешь, что вот ты можешь это сделать. Насколько это оправдано?
0: На самом деле вопрос непростой, и действительно в ряде ситуаций им время имеет колоссальное значение. Но давайте не будем забывать, что у нас с вами есть помощники. У нас с вами есть 103, у нас с вами есть диспетчерская служба скорой помощи, которые обучены первой помощи, они знают, что делать и осуществляют дистанционное консультирование. По первой помощи они подскажут порядок так, действий. Угу. И проконсультироваться, спросить, могу ли я доставить пострадавшего вот с тем-то, тем-то, да? Угу. Или дождаться бригады, вот, наверное, правильный выход. Получить от специалиста информацию, ехать или не ехать. Вопрос в том, если мы не можем, находимся, да, в лесу где-то и не можем добраться до быстро до скорой, надо там транспортировать, переносить человека. Да, существуют способы транспортировки, в частности, наиболее оптимальная транспортировка пострадавшего в ДТП на жестком основании, на твердом деревянном щите, да, то есть для предупреждения как раз спинального шока при травме.
1: Ну и плюс ко всему, надо не забывать о том, что оставление места ДТП тоже никто не отменял. Здесь уже другие правила работают. Мы говорили сегодня об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. В гостях сегодня был представитель Центра медицины катастроф, врач-методист, преподаватель первой помощи Николай Сергеевич Никулин. Николай Сергеевич, спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио «Югра». Югра! Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
3: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесоциалистов, сотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
5: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
7: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Так часто слышим выражение «развитие отношений», «отношения должны развиваться», «этапы развития отношений». В связи с этим возникают вопросы, как и куда должны развиваться отношения, и что будет, если отношения не развиваются. Эти вопросы я адресую своей гостье, психологу Елене Зиновой. А еще мы поговорим, сопровождается ли развитие болью, является ли семейная рутина развитием, и не теряем ли мы индивидуальность, когда развиваемся параллельно с партнером. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, слушатели.
2: Тема сегодняшнего нашего разговора – как понять, что отношения развиваются. Но начать наш диалог я хотела бы от противного. Давайте сначала выясним, как выглядит застой в отношениях, когда нет развития, когда все зашло в тупик.
3: Застой в отношениях, как правило, у него есть признаки, да, по которым можно ориентироваться. Это как раз, два, три, посчитать их, да, 4, 5. И здесь очень важное место про то, что начинает меняться качество отношений. То есть, во-первых, что можно заметить, если застой в отношениях, это, как правило, история про то, что в отношениях становится или тесно, или скучно. Ну, то есть вот какие-то такие ощущения возникают, если люди очень много вместе проводят времени, как будто хочется отстраниться. Или в обратную сторону это работает, что как будто бы хочется, наоборот, порознь проводить время, да, и, ну, как будто не хочется контактировать с партнером. Угу. Здесь следующий пункт, наверное, можно назвать, это отсутствие, наверное, разговоров, какого-то интереса к друг другу и возможности вообще чем-то делиться, когда у партнера или у партнеров пропадает желание поделиться тем, как прошел день, а что важного, допустим, на работе происходит, или чего он нового узнал за день, да, или какие у него там приятности были, или наоборот, неприятности случились, да. Вот как будто бы нет желания, ну, впускать в какую-то свою там интимную личностную зону человека, да, то есть и здесь очень часто на фоне этого, когда застой говорят в отношениях, да, может появляться наоборот интерес к другим людям. Ну, то есть из социума, да, и тогда...
2: Любовный там, интерес.
3: Может быть, любовный, может быть, просто интерес, что хочется больше с другими людьми общаться, обсуждать какие-то важные темы, нежели с партнером. Здесь тоже вот такое интересное место возникает.
2: Вы сказали, скучно либо тесно. А вот мы говорим, получается, только о здоровых отношениях. Абьюзивные здесь вылетают, там не тесно и не скучно?
3: Все отношения могут характеризоваться таким признаком. И нездоровые точно так же может такое быть, да. И в здоровых отношениях тоже может это возникать. Потому что, ну, некоторые такое плато в отношениях существует в любых отношениях, да. Там, ну, если про этапы сегодня вы упоминали, то там была как раз вот история в этапах про то, что сначала мы там, значит, знакомимся, у нас там мы изучаем друг друга, мы влюблены друг в друга, да, очень близки там. И в какой-то момент, когда поутихают наши страсти, гормоны потихонечку в норму начинают возвращаться, да, то в какой-то момент у нас такое плато возникает. Ну, то есть нам может быть спокойно. Дальше там может быть вот на фоне этого развиваться, если уж мы говорим про застой отношений, да, тему эту продолжаем, то здесь может быть какая история, что люди могут начинать. Вот мы же прошли стадию, когда мы влюблены, когда мы там идеализируем партнера, мы говорим, он какой классный, у него такие здоровские качества, и вот он такой вот всегда и то, и это делает. Здесь мы начинаем замечать недостатки. И вот застой иногда характеризуется тем, что партнеры начинают фокусироваться на недостатках.
2: Застревают на этой стадии.
3: Да, то есть они говорят, ну вот он носки раскидывает, тюбик там зубной пасты не закрывает и так далее. Ну то есть это вот какая-то история с фокусировкой на недостатках, да. А что еще здесь может быть? Здесь может быть история, вот я упомянула про то, что интерес к другим людям, которые не находятся в этих отношениях, да. Здесь может быть история про исчезновение сексуальных отношений, интима. Застой, он может характеризоваться этим, потому что люди могут в какой-то момент, поскольку нет разговоров, да, каких-то прояснений, непонятно, чем дышит другой человек, частые могут быть обиды, да, это накапливается и вот, к сожалению, может выливаться в то, что интимность исчезает. пропадает интерес как к сексуальному партнеру у кого-то или у обоих в паре. Что еще здесь характерно для застоя, это конфликты, как проходят конфликты. В застое люди могут или избегать конфликтов, ну, про то, что, знаете, как вот, ну, не трожь, да, простите, вонять не будет, да, ну, то есть вот не надо поднимать эти темы, потому что там много уже чего накопилось, может быть, какой-то эмоциональный взрыв очень сильный, да, заряженный разговор может быть достаточно, и, ну, как будто бы партнеры, ну, типа как статус-кво сохраняют, пытаются вот не трогать это. Но это нисколько не помогает отношениям, надо сказать, да. Поэтому вот история про то, что невозможность конфликты проживать конструктивно, компромиссов достигать, а не пытаться бороться за лидерство, я не знаю, там, что-то кому-то доказывать в отношениях, да. А чем характеризуются конфликты в здоровых отношениях в паре, которые действительно хочет сохранить отношения? Это история про то, что они вдвоем нацелены на разрешение ситуации, на поиск выхода из нее. Да, а не на то, что там я тебе докажу, что я тут лучше, умнее, я больше зарабатываю и так далее, я весомее, мое слово важное.
2: Как понять, что застой – это временное явление, а не уже потеря отношений, что лошадь уже сдохла? Потому что иногда ведь кажется, ну ведь все уже, все, все, все, дальше уже некуда.
3: Мне кажется, главный такой критерий вообще, как понять это вообще, наверное, попытка поговорить и желание вообще сохранять эти отношения у обеих сторон. Потому что если кто-то один хочет, на его энергии какое-то время эти отношения, этот союз еще продержится, безусловно. Он будет тянуть, он будет ресурсы вкладывать, энергию, силы, время, прикладывать там какие-то там идеи к этому месту, что вот что бы такое сделать, чтобы оживить отношения, да. Но если второй не поддерживает, то, увы, там, да, лошадь может сдохнуть. То есть здесь очень важное место. Всегда я говорю, что отношения – это всегда индивидуальная очень история, да, и каждое отношение, они уникальны, это правда, как и каждый человек. И вот здесь важное место понимать вообще, если мы говорим про застой в отношениях, для каждого партнера застой – это какое время? Мне кажется, каждый из партнеров будет определять сам. У кого-то это может быть более короткий промежуток времени, да, допустим, там он говорит, ну вот 3 месяца я пробовала или пробовал что-то делать, нет никакого результата, да, и он определяет уже тогда, по сути. И тут тогда получается, что у второго человека он говорит, да мне нормально.
2: То есть вообще
3: я и год так могу прожить.
2: По сути, кризисы вообще могут длиться...
3: Могут. Застой это он такой, да, вялотекущий, да, на самом деле, да.
2: Годами.
3: Да, может годами, да, длиться.
2: Как понять, что отношения развиваются? Вот ключевой вопрос, к которому мы подобрались. Да, как выглядит прогресс в отношениях?
3: Я уже назвала ряд признаков. Да, это вот история про возможность делиться с собой. Да, про развивающиеся вообще здоровые отношения. Самый главный признак, на который я бы рекомендовала обращать внимание, это безопасность. Когда в отношениях безопасно.
2: Давайте раскроем, что за безопасность. Это где я могу рассказать вообще все, что у меня.
3: Когда вообще мне спокойно быть собой. Мне не надо кем-то притворяться. Мне не надо казаться кем-то. Мне не надо скрывать важные какие-то события в моей жизни от партнера. Мне не надо про свои чувства там молчать и не говорить, потому что их могут или обесценить, или сказать, что тебе кажется. Ну да, то есть вот такая история. То есть можно быть собой. Более того, вот, к сожалению, по опыту моей работы, я работала в разных сферах, это еще история про физическую безопасность.
2: Вот я тоже хотела подчеркнуть, да, потому что не всегда безопасно приходить
3: только
2: домой.
3: Только психологически, да, да, иногда. И физически опасно это делать, да. И правда, люди могут жить в отношениях. Я сейчас не говорю про пол намеренно, потому что это может быть с обеих сторон.
2: Ну, с обеих, да, да.
3: И с мужской, и с женской стороны может быть абсолютно так.
2: Я знаю такие случаи, да, где женщина била мужчину. И знаете, когда мужчины в сообществе мужчин видят, что их друг или приятель, или знакомый пришел с побоями, там высмеивают это. Получается, мужчина вообще остается с этим?
3: Ни с чем.
2: То есть, ни с чем, да. Если женщина хотя бы может, побитая женщина, может пойти к подругам и получить сочувствие, то мужчина здесь остается вообще один на один и в растерянности.
3: К сожалению, это зачастую так, правда.
2: И он правда тоже сам над собой может смеяться, хотя это недопустимо абсолютно.
3: Да. Ну, правда, очень грустно в этом месте, поэтому я и говорю, что безопасность – это один из самых важных критериев развивающихся здоровых отношений.
2: Правильно ли я понимаю, если нет физической безопасности, то про эмоциональную вообще говорить не приходится. А это тянется одно за другим. Если тебя бьют дома, то вряд ли ты сможешь доверять этому человеку какие-то вещи своей биографии или какие-то уголки своей души открывать.
3: Наша психика, она, конечно, очень адаптивная, да, и тогда может просто формироваться такая психика, там такой дикий сплав, что я доверяю своему мучителю, каждый раз получаю агрессию в ответ, психологическую, эмоциональную, получаю физическую агрессию, и у меня как будто нет вариантов, к кому еще обратиться. И я снова прихожу к своему мучителю. Ну, довольно тоже, кстати, распространенная история у нас.
2: То есть может жертва доверять?
3: Может.
2: Правда?
3: Снова и снова.
2: Обалдеть.
3: Да.
2: Да, слово доверие сейчас возникло, тоже важный компонент. Помимо безопасности, скорее всего, развитие еще и зависит от доверия в семье, да, рассказать какой-то постыдный факт из своей биографии, доверить его и знать, что это все останется между нами и никуда это не пойдет дальше.
3: Более того, осуждения не встречу.
2: Да, поделиться какой-то своей фантазией в сексуальном плане, да. То есть это все признаки развития.
3: Да, и здоровых отношений, то есть, ну, они развиваются. Mm-hmm. Если я могу довериться и сказать, тогда есть варианты, что наши отношения начнут как-то меняться, да, то есть они могут улучшаться, они могут углубляться. Здесь есть всегда риск, что партнер не готов принимать предложения какие-то, да, и здесь такое важное место, как он обходится с этим, ну, в смысле, как он это выражает, что ты знаешь, я не готов к этому, да, или не готова.
2: Насколько он бережен.
3: Насколько он бережен, да, да. Угу. И опять про безопасность мы возвращаемся в точку.
2: А если вообще ничего не делать с отношениями, не вкладываться ни финансово, ни эмоционально, не отдавать свои физические, эмоциональные, творческие ресурсы, будут ли развиваться отношения сами с собой?
3: Нет. Это однозначно.
2: Это глубокое заблуждение, мне кажется, многих мужчин, которые думают, что я уже завоевал, ведь я ведь уже там по счетам заплатил там за воду, за свет.
3: Да. Я принес зарплату. Но у них есть базовые настройки, да, скажем так, вот то, что принято в социуме у нас говорить, что мужчина должен содержать семью, жену, детей, да, то есть вот эту вот, это финансовая безопасность, по сути, да, я здесь не буду спорить с этим местом, но кроме этого, есть еще куча всего другого. И психологическая безопасность, и физическая безопасность, и финансовая безопасность, когда мужчина, допустим, он говорит, ну вот я заработал, так что ты будешь делать или там плясать под мою дудку, ты будешь делать то, что я тебе сказал. О какой мы тогда безопасности говорим в этом месте, да? И более того, вот здесь такое важное место, например, да, когда мы говорим про то, что если не вкладываться, отношения, они не смогут существовать в таком случае. Ну, в смысле, еще раз вернемся в эту точку, которую примеры я приводил, да, что когда один человек вкладывается в отношения, допустим, женщина очень-очень настроена на то, чтобы эти отношения были, и она правда будет что-то делать и делать, и может встречать, ну, в лучшем случае безразличие, в худшем отмахивание, допустим, и когда партнер говорит, что как муха назойливая, достала ты уже, не поеду я никуда, я устал, у меня выходной, я спать хочу, что ты там куда-то собралась, там, я не знаю, лезть, идти, смотреть, плыть, не пойду, не буду ничего делать, да, и тогда вот эта вот история, когда человек вроде бы с открытой душой, и вроде бы он действительно прикладывает усилия, а они не нужны этому человеку, тогда здесь, ну, на каком-то ресурсе человека одного держится.
2: Ну, что он чувствует в данном случае?
3: Я думаю, что много разочарования, может быть, обида у женщины.
2: Беспомощность.
3: Да. Беспомощность, может быть, да, что я, ну, я вот, я же вот и это попробовал, господи, да что надо-то, что же нужно еще сделать?
2: Мы как будто бы говорим сейчас только о женщинах, но мне кажется, что и мужчины могут испытывать нечто такое же, о чем вы сейчас сказали, но с холодной женщиной. Ну вот,
3: да?
2: Я часто вижу такие пары, где она абсолютно, ну вот, с какой-то замороженной маской, даже губы не шевелятся, когда она говорит, а рядом с ней какой-то совершенно невероятный, лучистый, солнечный, смеющийся балагур. И я всегда думаю, да как же вы соединились? Если она от тебя берет, то ты-то что берешь от нее? Вот меня,
3: ну,
2: всегда этот вопрос...
3: Я могу только пофантазировать,
2: да,
3: на
2: давайте,
3: эту тему, на самом
2: давайте.
3: Деле. Да, это только предположение, которое не факт, что оно прям вот, ну, 100% я попадаю. Но гипотетически вот этот лучистый, солнечный мужчина, мужчина замечательный во всех отношениях, выращен примерно, верно, такой холодной мамой.
2: Тоже об этом подумала.
3: И тогда вот он просто, ну, это такая история, что он ищет.
2: Знакомая, да, история.
3: Наша психика, она правда ищет знакомое. Угу. Даже если это болезненно. Вот сегодня вы удивились, что как можно доверять тому, кто насилие применяет по отношению к тебе. Но вот в детско-родительских отношениях там очень много таких парадоксов. И тогда, да, можно бесконечно любить, искать одобрение, признание, принятие у холодной женщины, которая напоминает значимого человека из детства.
2: Верно ли это утверждение, что женщины инициируют кризисы чаще всего? И мне приходилось об этом часто слышать, что именно она раскачивает эту лодку, да, из-за своей эмоциональности. А вот если бы не было этой эмоциональности, не было этого вечного недовольства, то и кризисов-то и не было бы.
3: Очень любопытная точка зрения. Я с ней категорически не согласна. Давайте так. По мне, отношения раскачивает тот, кто считает, что эти отношения важны, эти отношения нужно сохранять, и нужно что-то делать, чтобы их сохранять. Для меня это признаки ответственности. Ну, как будто бы женщина берет на себя ответственность за то, чтобы эти отношения сохранять, улучшать, скажем так, чтобы они развивались, да? И вот здесь это важное место для меня. Женщина эмоциональна, и она будет такой, ну, в смысле. Ну, про холодных, когда женщин мы говорим, да, вот сегодня упомянули таких, да, с такими, правда, довольно тяжело. Да, они выращены, ну, в концепции, что рациональное важнее, нужно головой думать, эмоции нужно придержать. И вот здесь такое важное место, что мы, ну, биологически так созданы, мы заточены на то, чтобы быть эмоциональными, на то, чтобы у нас гормональный фон был такой, мы принимающие, мы поддерживающие, ну, ровно потому что, ну, биологически функция выносить ребенка, вырастить ребенка, вот этого младенца, который еще не понимает, что он хочет, и плачет. И мама интуитивно, потому что она очень эмоциональна, эмпатична, она понимает, она догадывается, что ребенку дать, да, то ли грудь ему дать, то ли подгузник поменять, то ли на ручки взять и поулыбаться ему. Вот это все природой заложено в нас. Если это все забрать у женщины, тогда это будут мужчины.
2: Вот так.
3: Я не очень понимаю тогда, зачем мужчинам жить с мужчинами. Ну, мы правда так созданы, это биологически обусловлено. Если мужчина хочет изменить женщину, чтобы она перестала быть женщиной, тогда мне непонятно, зачем она ему нужна.
2: У нас сейчас пауза небольшая. Мы продолжим после паузы говорить о мужчинах и о женщинах. Напомню, я Рината Гасанова и моя гостья, психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений. После паузы мы продолжим.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
11: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
12: 16+.
13: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
15: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений мужчины и женщины. Вот такой у меня вопрос. Я очень часто, как-то вот, я не знаю, люди доверяют мне, может быть, я не знаю, слушать умею, доверяют какие-то свои очень хорошие и интересные истории, рассказывают о своей жизни. Я всегда с любопытством, с большим интересом слушаю. И у меня складывается вот на фоне этих всех рассказов, да, определенные какие-то мнения. И вот у меня сложилось мнение, что мужчины не верят в кризисы. Я ни разу не слышала от мужчины, что вот у нас был кризис, и я предпринял то-то и то-то. Вот я ни разу не слышала. Я спрашивала, а что ты сделал? Ответ там, да что я сделал? Забухал. Или что сделал? Я уже развелся. И у меня возникает вопрос, почему так? Мальчиков же воспитывают в парадигме «есть проблема, действуй». И казалось бы, вот, как раз вот она проблема, действуй, решай. Почему тогда вот такая странная позиция у мужчин? Если мы посмотрим на женщин, ну та же самая, например, рутина в сексе. Кто начинает кружевное белье бегать и искать, покупать? Кто начинает записываться на все эти курсы 18+, записываться к психологам, сексологам? Кто начинает вот это вот движение?
3: Бить тревогу.
2: Бить тревогу, начинать что-то действовать, спасать семью. Почему так?
3: Ну, мне кажется, я в предыдущем отрывке программы говорила про ответственность, да, кризис для мужчины, да, я думаю, что это какая-то социальная история. Ну, сейчас вот с бензином сложно, как будто, это кризис.
2: То есть то, что вовне,
3: да,
2: это мы решаем.
3: Инфляция сильная, да, это кризис.
2: Фокус внимания туда.
3: Да, да. Если мы говорим про отношения, то, ну, я думаю, что для них что-то такое, да, что есть представление о том, что, возможно, это все там, ну, там, у нее настроение плохое, ПМС, к примеру, там, или еще что-то случилось, да. Ну, не знаю, я уставать на работе стал, да, поэтому как-то у нас меньше интима стало. И вот здесь такое интересное место, что как будто бы идентифицировать это как кризис решается женщина. Ну, вот мы сказали, да, что почему женщины чаще это инициируют. Потому что как будто бы ответственность на них все-таки. И вот здесь такое важное место, что... Зачастую, если мы говорим про мужчин, которые вот, ну, воспитываются в парадигме, что кризис нужно что-то делать, решать, да, то это история про то, что если они еще хотят оставаться в этих отношениях, они будут действительно навстречу идти, чего-то пытаться делать, и какие-то действия предпринимать, и соглашаться на возможно, даже инициативу в чем-то проявлять. Угу. Если же, ну, как будто у них там что-то случилось, что они пересмотрели свои взгляды на то, что эти отношения ценны и важны, тогда действительно и развод может следовать, да, ну, потому что, ну чего, я все, мне больше не надо, я закончил.
2: Личностные мужские кризисы. Тоже, наверное, мужчины слабо понимают, что это происходит с ними. Кризис 3 лет, да, там, семи, потом еще переходный подростковый кризис. На этом не заканчивается. Там еще кризис среднего возраста. Да. Я прекрасно помню, как я его сама проходила. Мужской личностный кризис. Почему-то происходит вот что. мужчина начинает повторять какой-то знакомый паттерн. Вот ему здесь на месте, он влетел в этот личностный кризис, а ему не подходит ни вот эта женщина, ни вот эта семья. Как правило, он начинает проецировать туда, не на себя, а туда. Вот эта женщина, я просто не ту выбрал.
3: Да?
2: Выберу другую, ну, не знаю, помоложе, покрасивее. И повторяет то же самое. Садит сосну, строит дом, рожает сына. Опять влетает в какой-то кризис и опять повторяет то же самое. И мужчина в течение жизни может вот таких историй повторить, ну, 4.
3: Угу. Если он долгожитель.
2: Долгожитель, да. И главное, еще и социально одобряемое, понимаете, это поведение такое, да, я думаю, молодец, мужик, сколько семей-то поднял. Да,
3: детей-то поднял.
2: Поднял, да. Сосен-то сколько ты вырастил, да. Но вот у меня лично складывается ощущение, не знаю, как там мужчины себя чувствуют, я так вижу, что, вы знаете, вот этот ослик, который жернова крутит и по кругу ходит, такой грустный ослик, что ослик-то не совсем счастлив. Это про развитие. Вроде человек развивается, но как будто бы по кругу.
3: Ну, я, наверное, здесь все-таки поспорю с вами. Дело в том, что развитие – это, как правило, история, она предполагает действительно витки. Вот эти, которые вы, ну, там сейчас зрители не видели, но вы руками рисовали круги такие, да? И предполагается, что это поступательное движение имеет, да? Что каждый раз, когда человек попадает в похожую ситуацию, он по-другому ее разрешает.
2: Ах, вот как.
3: Да, не то же самое, потому что когда то же самое, это замкнутый круг, там нет развития. Это он просто действительно, как вы говорите, грустный ослик, который ходит по кругу. А если мы говорим про развитие, это, ну, такое поступательное наверх движение, когда каждый раз...
2: А вы спираль сейчас показали.
3: А спираль это наверх движение, потому что...
2: То есть я зря переживаю.
3: Ну, я не знаю, зря, не зря. Ну, у меня и у психологов такое представление вообще о развитии. Это когда мы по-новому лучшие варианты находим и, собственно... Не обязательно даже разрушать отношения, можно улучшать те, которые существуют на данный
2: момент.
3: Вот
2: я это и хотела. Я хотела развернуть в то, что зачем же ты бежишь куда-то, почини здесь.
3: Ну, потому что или нет понимания, как чинить, или нет ресурсов на то, чтобы чинить. Потому что это все равно вкладывание сил.
2: Но для этого мы и существуем с вами. Рассказываем, просвещаем, стараемся. Еще один вопрос. Мы развиваемся только тогда, а это нам уже дает такой посыл популярная психология, мы развиваемся только тогда, когда мы готовы отпускать друг друга на время. А так ли это? Или это миф?
3: Ну, то есть... Я не знаю, что подразумевается по отпусканиям, это жить раздельно.
2: Не цепляться, не держать. Не цепляться. Я тебя люблю, но я тебя не удерживаю. Вот такой посыл.
3: Ну и непопулярная тоже научная психология тоже. Ну, она, смотрите, какая точка зрения, что мне в отношениях с тобой должно быть так же хорошо, как и вне отношений с тобой.
2: Я с тобой счастлива, и без тебя я тоже счастлива.
3: Да, да. То есть мне с тобой так здорово, и я пошел там свои дела делал, мне там тоже было здорово. И я хочу возвращаться к тебе, потому что мне с тобой здорово. Это правда так. А здесь такой важный нюанс про отпускание. Здесь, наверное... Я добавлю, что есть такая точка зрения, что у партнеров должны быть свои какие-то интересы. Это не обязательно 24/7 быть рядом. Mm-hmm. Это правда так. И при этом, вот, да, если мы говорим про более-менее здоровые отношения, то да, я там поехал на рыбалку, там провел время отлично. Я так соскучился, я хочу тебя увидеть. Звоните, говорит, милая, я тебе рыбу везу. Готовься. Сейчас будем, я ее почистил, я почистил ее для тебя. Угу. Будем готовить.
2: Девчонки, узнаете своих мужчин? Я вот такие, кстати, истории часто слышу, что я почистил там на берегу, все быстро чик-чик-чик сделал.
3: Только приготовил.
2: У нас же молодые люди растут вот в лесу фактически, даже мы все росли так, у реки, поэтому обращаем на это внимание. Приходит, чмокаем его, обнимаем, целуем, радуемся.
3: Да, встречаем.
2: Встречаем. А можно ли считать отношения развивающимися, если они становятся спокойнее? Ну вот меньше страстей, меньше конфликтов. Мы говорили про застой, но вот здесь вот есть некий нюанс, некий такой оттенок, который, ну, мне кажется, нужно обсудить. Но при этом оба чувствуют, что комфортно, уверенно, но нет страстей, нет вот этих вот пары из ушей, да, или как?
3: Мне кажется, можно и без пары из ушей жить, если действительно безопасно, если можно... поговорить на любую тему, эмоциями поделиться, если можно строить совместные планы какие-то, эти планы реализовывать. И, ну, кайфово время проводить. Он отлично планирует отпуск, я классно с ним путешествую, чё бы нет. И вот здесь важное место про спокойствие, да, что невозможно прожить в отношениях с другим человеком без конфликтов. Ну, это какая-то иллюзия на самом деле. Потому что у нас могут возникать недопонимания в любой момент. Да? Мы можем достаточно хорошо изучить другого человека, понимать, предугадывать даже где-то его реакции, да, но чтобы совсем без конфликтов нет. Но вот как мы эти конфликты проживаем и разрешаем, да, сказать, слушай, мне сейчас очень обидно было то, что прозвучало, или там, что ты не учел, не спросил меня, когда вот это решение принимал, или не спросила, да, я не буду сейчас акцент на поле, опять же, делать на гендере. Поэтому вот эта история про спокойствие, мне кажется, здоровые отношения, они как раз и отличаются тем, что мы не как на вулкане живем. Угу. Нам как раз безопасно и спокойно домой приходить.
12: Мне кажется, очень важно как раз-таки не спутать приятный штиль с застоем.
3: Да.
12: Потому что можно дров наломать.
3: Ну, мы сегодня назвали признаки застоя. Мне кажется, можно на это вполне себе ориентироваться.
12: Мы уже скоро закончим. Я хочу еще вот пару вопросов. Часто говорят, что отношения – это работа. Ну, как понять, когда работа становится токсичной и неразвивающей, а где грань, где мы стараемся, и мы жертвуем собой?
3: Классное место. Вот вопрос про жертвовать собой. Угу. На самом деле, мне кажется, каждый человек, когда он начинает жертвовать собой, он начинает это чувствовать. У нас есть три уровня. Есть телесный уровень, есть эмоциональный уровень. Есть, ну, скажем так, уровень мыслей, интеллекта, да, разума. И вот здесь важное место, когда мы начинаем жертвовать собой, мы правда будем сильно напряженными, уставшими, да, потому что мы что-то делаем сверх своих возможностей, да, мы что-то такое прям надрываем свое тело. Эмоционально там действительно будет такая и усталость, может быть, да. И, может быть, вот как я сегодня приводила пример, когда я там приготовила там нам такую культурную программу на эти выходные, он говорит, да я просто выспаться хочу, отстань от меня. У меня выходной. Я хочу полежать на диване, да? И вот это вот, когда я там жертвую собой, там я время потратила, я там деньги потратила, билеты купила, например, да? Причем из своих кровных, которые заработала там, или из премии какой-то, да? И вот это место, там и обида может быть действительно, и разочарование. Причем из своих кровных, которые заработала там, или из премии какой-то, да? И вот это место, там и обида может быть действительно, и разочарование, и беспомощность может быть.

0: Поле. Поэтому эта история, ну, задать себе тоже на уровне мысли, а что я тогда получаю от этого? Ради чего я жертвую? Ну, что я получаю? Ну, в смысле, мне нравится быть жертвой, тогда признать это, окей, я жертва. И я так живу. В этом смысл моего существования. Да, ну вот как? Тоже тут такое важное место, прям такие, мне кажется, важные должны быть размышления по поводу того, чего я такое делаю. Замечать свое физическое состояние, эмоции, ну и, конечно, мысли анализировать.
1: Про индивидуальность. Часто пары начинают копировать друг друга, манеры, интересы, даже речь. Это порой так бросается в глаза. Это знак развития или, наоборот, я не знаю, потерянной какой-то индивидуальности?
0: Там все зависит от того, ну, в какой форме это... Ну, я сейчас назову это гештальтистским термином, это называется слияние. И подстройки это называется в психологии. Когда мы, находясь рядом со значимым для нас человеком, начинаем сливаться с ним, да, допустим, он хочет там, я не знаю, кофе попить, я тоже вдруг думаю, надо попить кофе. Я, наверное, тоже хочу, да. Когда наши желания сливаются, когда мы начинаем в какой-то момент там думать, я, наверное, не знаю, чего я хочу. Пойду спрошу у партнера. Вдруг он определит, что я хочу. Да? Ну, вот это слиянческая история. И подстройки – это когда мы, чтобы быть принятыми, мы начинаем действительно одеваться как-то, вот как нравится другому человеку. Да? Какие-то словечки использовать, выражения речевые можем, фразы использовать. Да? Можем какую-то мимику определенную показывать, там демонстрировать, и тогда человек смотрит, и ему вроде как нравится. Да? И если это действительно происходит, вот как я назвала, я не знаю, чего я хочу, пойду спрошу другого. И это уже тревожный звоночек. Потому что слияние до определенной степени, оно здорово и нормально. Ну, мы не можем не находиться в слиянии, будучи в отношениях. Но оно не должно быть всепоглощающим, да? То есть определить, чего я хочу, все-таки должна эта способность оставаться. И тогда индивидуальность, да, ну, там, это может быть какая-то история про то, что да, я знаю, что моему партнеру там нравится, когда я надеваю там синее платье шелковое, да, а мне оно не нравится. И, например, там, я не знаю, надеть что-то, что мне нравится, ну, с каким-то там элементом, который ему нравится. То есть вот эта вот история, когда какие-то варианты подбираются, чтобы, да, и мне было хорошо, и другому было хорошо.
1: У нас время уже, да, подошло к концу, и вот, знаете, я сейчас как-то так анализирую весь наш разговор, да, все полчаса, которые мы с вами говорили. Мы не давали с вами каких-то четких рецептов, да, но мы с вами дали направление, куда думать.
0: Смотреть,
1: да. И мне кажется, это очень полезно, проанализировать, в какой точке сейчас наши отношения, что я делаю для своих отношений, что партнер делает, а если у нас где-то какие-то дефициты, где-то мы проседаем, как мы вместе можем это решить?
0: Вместе. Это ключевое слово.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были психолог Елена Зинова. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
0: Всего хорошего.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2016 год.
6: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2006 год.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов, преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь первопроходцем Тобольского Севера Александром Александровичем Дуниным Гарковичем.
1: Это твоя история.
2: В конце 19-го, начале 20 веков огромные просторы Тобольской губернии оставались терра инкогнито, белым пятном на карте России. Тебе доверили лесничество, а оно здесь включало Березовские, Сургутские и Самаровские уезды. Занимало 68% территории губернии, превышая площадь многих европейских государств. И до твоего прихода эти земли были практически не изучены. Твое пятилетнее странствие зимой и летом стало настоящим подвигом. У тебя за плечами опыт военных походов, работа в лесоустроительных партиях и таксация лесов в центральных губерниях. И на севере тебе пришлось столкнуться с новыми суровыми испытаниями. Бассейн реки Вах был и остается одним из самых труднодоступных мест. В конце 19 века интерес к региону был огромен, но непроходимая тайга, болота и отсутствие дорог делали его почти недоступным. Только ты сумел проложить путь сквозь эти преграды. В 1898-99 годах ты совершил 3 экспедиции. Их результаты легли на стол губернатора и губернского управления. Журналисты окрестили эти доклады «открытием Тобольской Америки». К твоим материалам прилагались карты, составленные тобой вручную, без специальных инструментов, по визуальным наблюдениям. Но не все встретили твой труд с восторгом. Золотопромышленник и исследователь Николай Латкин назвал твою работу несерьезным исследованием, хотя отметил ее полезность. Однако уже в 1903 году ты приглашен в Императорское русское географическое общество. Ты стоишь перед аудиторией и рассказываешь о Тобольском Севере. Свое выступление сопровождаешь фотографиями и картами. Это произвело впечатление даже на столичные газеты. Правительственный вестник отмечал, что Тобольский Север был известен меньше, чем некоторые районы Африки, и условия для исследования там были крайне тяжелыми. За этими весьма точными и красивыми эпитетами стоит твоя колоссальная работа. В 1904 году твоя карта Тобольской губернии была удостоена медали имени Пржевальского. Комиссия по присуждению наград признала твою работу уникальной. Она опиралась на все существующие картографические материалы и была дополнена твоими собственными маршрутами протяженностью 26 500 верст. Это более 28 000 километров. Порой ты сам не веришь, как смог такое проделать. В начале 20 века перед регионом стояла еще одна сложная задача – организация регулярных рейсов пароходов по Оби-Иртышу. Условия судоходства были крайне сложными. Отсутствие точных карт, извилистые фарватеры, подводные мели и обилие опасных участков делали плавание крайне затруднительным. В 1903, 1906 и 1907 годах ты лично исследовал низовья Оби. Твои работы заложили основу для создания локаций и карт, без которых дальнейшее освоение региона было бы невозможно. Твои экспедиции 1909 года были невероятно сложными. 29 августа вы вышли из Тобольска, но погода на севере усложнила задачу. 20 дней ушло на путь до Абдорска и обратно. Вас задержали штормы, туманы, поломки и мель. Из 10 дней в низовьях Оби только 2 оказались благоприятными для замеров. Температура воздуха колебалась от плюс 17 до минусовых градусов, а воды от плюс 13 до плюс 1. Несмотря на все трудности, тебе удалось провести промеры фарватеров в Хаманельской, Надымской и других протоках. Твой труд не остался незамеченным. Управляющий госимуществами Тобольской губернии и тобольский губернатор ходатайствовали о твоем награждении и повышении. Последняя экспедиция 1909 года стала завершающим аккордом твоего многолетнего служения науке. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, ты пример мужества, настойчивости и преданности делу. Ты не просто открыл неизведанные земли, ты дал им голос. Твои карты, доклады, экспедиции стали тем мостом, который связал суровый север с центром России. Ты доказал, что даже в эпоху пара и телеграфа настоящее открытие требует не только смелости, но и терпения, упорства и любви к своему делу. Твои маршруты стали основой для строительства новых селений, прокладки торговых путей и развития судоходства. Ты подарил миру не только карты, но и понимание того, что каждый уголок России достоин изучения. Прошло более 100 лет после твоих экспедиций. В эпоху спутников и нейросетей твои карты, твои рукописные пометки, материалы из экспедиции лежат в архивах, как немые свидетельства того, что Север когда-то был другим, неведомым, диким, требующим человеческой смелости. Ну что же, слушатель, положи компас и записную книжку, теперь ты путник 21 века. И если твой смартфон в лесу покажет нет связи, вспомни, 100 лет назад здесь не было ни связи, ни карт, ни даже уверенности, что ты вернешься. Зато была вера в себя. И именно она проложила тот путь, по которому сегодня шагает целый мир. Более подробно о жизни и достижениях Александра Дунина-Гаркавича я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Имя Александра Александровича теперь так прочно связано с Югрой, но местным он не был. Откуда он родом? Несколько слов про его период жизни до Тобольского севера.
3: А вот вы знаете, этот вот человек, судьба Александра Александровича Дунина-Гаркавича, это лишний пример того, как на изучение нашего края, богатого, интересного во всех отношениях, идут люди, изначально не жившие в этих местах. Это вот один из тех примеров, когда люди приезжают на Тобольский север, остаются здесь и считают его второй родиной. И опять же, это прямой упрек нам, потомкам этого человека, как мы транжирим память о первопроходцах, о первоиспытателях, исследователях нашей родной земли.
2: Мы мало о них говорим.
3: Да, мы говорим, но недостаточно говорим. И слава Богу, что мы говорим.
2: Что мы с вами говорим об этом, да.
3: Вот. Что касается Александра Дунина-Гаркавича, на самом деле, не мог он предполагать, что судьба его забросит на Тобольский север. Ведь его рождение и первые годы жизни прошли далеко от здешних мест, на западных границах Российской империи. Родился он 10 апреля 1854 года в местечке Рожаны Гродненской губернии. Это территория Западной Белоруссии. Недавно сравнительно территория вошла в состав Российской империи. Семья Дуниных-Гаркавичей принадлежала к мелкопоместному шляхетству, дворянству польскому. Угу. Вот. И, в общем, на первом родным языком Александра Александровича Дунина-Гаркавича был польский язык. И само собой разумеется, что отсутствие языковой практики и недостаточное владение русским языком могло бы сказаться на его карьере в будущем. Но, получив блестящее домашнее воспитание, домашнее образование, маленький Саша родителями был отдан в Гродненскую классическую гимназию, где обучение шло на русском языке. Вот как ни крути, много можно сказать о том, что это была русификация насильственная или что-то еще. Любят у нас поговорить на эти вот подводные национальные камушки, да, национальной политики и того времени, и более поздних времен. Но я считаю, что владение государственным языком, русским языком на тот момент, государственный русский язык, оно дало шанс и юному Саше, и многим его сверстникам сделать карьеру в Российской империи. Даже выходцам из чужеродного культурно-шляхетского окружения. Вот. Закончил он гимназию, проучился там он 3 года. Лисинское среднее профессиональное училище поступил. И получил там специальность техника лесовода и лесного кондуктора. Но лесной кондуктор – это, по сути дела, лесной учетчик, лесной смотритель. Что вот достаточно такая приличная должность. Вообще, с малых лет, а места в Гродненской губернии очень красивые, такие романтичные, будем так говорить.
2: Да? Живописные, романтичные.
3: Живописные. Угу. Саша с детства полюбил природу. И вот, в конце концов, тот выбор будущей специальности, связанный с природой, связанный с лесом, он был отнюдь не случайен. А вообще, за свою жизнь он был свидетелем огромного количества судьбоносных событий. Это 6 войн, которые вела Российская империя.
2: Он участвовал в каких?
3: Он участвовал только лишь в войне на Балканах, русско-турецкая война 1877-78 годов. Но, согласитесь, общество было пропитано просто-напросто вот этими внешнеполитическими событиями. Ни одна война, которую вела Российская империя, она не могла пройти мимо отдельного человека.
2: Вы сказали только лишь, но я хочу сказать, что вот там он получил колоссальный опыт, который помог ему.
3: Во-первых, колоссальный опыт. Он пошел на войну как добровольцем. Добровольцем, значит. Хотя к этому времени, в 1875 году, он поступил на службу в лейб-гвардии гренадерской его императорского величества, государя-императора Александра II полк. Вот. Он пошел на службу, значит. И действительная служба, так бы сказать, по призыву. Понимаете? По призыву. Но здесь мы должны уточнить. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, то многие из этого гренадерского полка по разным причинам отказались идти на Балканы. Вот был такой момент, достаточно такой, может быть, накладывающий пятно на историю этого полка. Все-таки императорский полк, либо гвардейский, значит. И те, кто ушел, не пошел на Балканы, значит, те вынуждены были уйти или в другие полки, или вообще покончить с армейской службой. Саша изъявил желание пойти добровольцем. Александр Александрович, не будем уж фамильярничать, да? Пошел добровольцем, быстро заслужил авторитет и среди товарищей, и среди командиров, закончил службу унтер-офицером достаточно прилично и получил медаль за храбрость. Получил медаль за храбрость, об этом, в общем-то, вот этот факт очень много.
2: Но говорит. Мы не знаем, какой подвиг он совершил.
3: Мы не знаем, какой он совершил подвиг, но в те времена орденами и медалями государство не разбрасывалось. Чтобы заработать медаль, нужно было на самом деле что-то совершить экстраординарное, это свой личный подвиг сделать, понимаете? Вот. И наверняка совершил какой-то поступок, который произвел впечатление и на командование, вот, которое представило к этой медали. Потому что каждая награда, каждая медаль – это еще и денежное содержание.
2: Он проделал здесь у нас колоссальную работу, невероятно тяжелую работу. Дайте описание этой его работы в экспедициях. Знаете, с чем я хотела бы сравнить? Вот иногда какие-то вещи нужно на пальцах рассказать и объяснить, потому что, ну да, вот ходил в экспедициях. Знаете, один студент спросил у лектора, а в чем подвиг Гагарина? И лектор ему объяснил, что, ну, представляешь, построили агрегат из 9-этажку, наполнили до отказа горючим, посадили туда там наверх Юрия Алексеевича, отправили его, подожгли, да, отправили в космос. Когда на пальцах, тогда понятно. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, он что сделал конкретно? Он каждую кочку обошел у нас...
3: Образно выражаясь, да.
2: В лесах, которые, извините, пол Европы могут занимать.
3: Во-первых, Самарское лесничество.
2: Каждую речку описал.
3: Самарское лесничество, прошу прощения, оговорка. Самарское лесничество на самом деле было крупнейшим лесничеством в Российской империи. Которое, вот вы сказали в своем вступительном рассказе, занимало площадь нескольких европейских государств. Мы сейчас-то говорим, что наш округ может вместить в себя территорию нескольких европейских государств, да? Вот. А в то время, вот Самаровское лесничество, казалось бы, где Самарова, вот, и здесь сидит человек, который является лесничим, самаровским лесничеством, ну сиди, бумаги перебирай, да. Но не сидел человек на месте, потому что эта территория на самом деле была и остается во многом терра инкогнита. Многие загадки еще не разгадали этой территории, наших лесов, наших рек, наших озер. Вот. И когда он в 1890 году приехал в Самарово, он понял, что здесь его ожидает, как говорится, работа несопоставимая с тем, чем он занимался до того времени. А он ведь работал еще и в центральных областях. И вот с чего начинает этот человек. Это не просто лесничий, это ученый-исследователь. Я просто-напросто на первом плане ставлю слово «ученый». Ученый-исследователь. Чем он занимается? Он начинает скрупулезно собирать, изучать, систематизировать, регламентировать все, что до него было сделано предшественниками, путешественниками, исследователями разных времен, эпох, систематизировать знания о веренном ему лесе.
2: В общем, занимался архивами.
3: Архивами. Вот сугубо такая системная работа. Потому что ему нужно было, как человеку пытливому, понять, в каком направлении двигаться дальше.
2: И он стал двигаться куда-то.
3: И вот он с 1890 по 1897 год он занимается систематизацией архивов. Занимается в Тобольском губернском музее. Занимается в архивах там разных ведомств. И работа вот за эти 7 лет была до такой степени проделана колоссальная, когда в 1895 году в Кургане проходила сельскохозяйственная выставка, и результаты работы Дунина Гаркавича были представлены на этой выставке. А это не просто, как говорится, статистические отчеты. Это документ, который давал описание перспектив, что дает Тобольский лес, что дает вот эта природа, может дать России. И представьте себе, вот на этой выставке, на сельскохозяйственной, Тобольский север был представлен как наиболее перспективный для изучения и освоения регион России. И вот эта вот работа заслужила большую серебряную медаль Курганской сельскохозяйственной выставки. Затем в 1896 году он отправляется в Сургутский уезд. Он не сидит на месте, он мотается из уезда в уезд, из поселения в поселение. Вот, проводит перепись в рамках всероссийской переписи. Он проводит перепись инородцев в Сургутском уезде. Не просто статистика гольная, сколько всего населения, сколько женщин, детей. Он описывает этнографию, он описывает хозяйство, он описывает условия жизни, описание жилища. Это такой богатейший материал он насобирал.
2: Дмитрий Васильевич, я журналист, я сейчас веду проект, да, по истории. Вы историк. Все материалы, которые мы с вами берем, начинаем изучать, так или иначе ниточка приводит к Дунину Гаркавичу. Да, мы его все время цитируем. Мы на него все время полагаемся. Всегда обращаем.
3: Я немного забегу вперед. Угу. Вот эта вот книга, которая, слава богу,
2: у вас в руках, Тобольский север,
3: она
2: книга.
3: Была
2: том
3: переиздана
2: 3.
3: Уже в наше время, а появилась в начале 20 века вот Тобольский север. Вот этот том 3 у меня в руках, этнографический очерк местных инородцев, вот как раз вот о чем мы с вами говорим только что. Это основополагающий труд, с которого каждому исследователю нашей территории нужно начинать знакомство с Югрой. Потому что многое из того, о чем писал в конце 19-го, начале 20 века Дунин Гаркавич, оно не потеряло своей актуальности в наше время, в веке 21-м. 100 с лишним лет спустя.
2: Давайте вот о чем поговорим. Он изучает заповедники. Он это делал один? Грубо говоря, он один, что ли, путешествовал? Он это в составе какой-то экспедиции? Чем он был оснащен?
3: Ну, понимаете, в чем дело. Во-первых, как часто бывает, на него первоначально смотрели как на чудака. Ну, хочешь, как говорится, ты ездишь в командировке, ты ездишь, значит, по территории веренного тебе лесничества, у тебя есть должностные обязанности? Вот самое главное, чтобы ты выполнял свои должностные обязанности. Вот, остальное время, если оно у тебя есть, чем ты занимаешься, это твой побочный труд. Как часто бывает...
2: Звучит так, как будто бы он мог этого и не делать.
3: Да, да. Вот этот человек, который был одержимым, в хорошем смысле этого слова, идеей доказать, что Тобольский Север, а терра инкогнита для не только обывателя, но и для государственных структур, б территория, которая очень перспективная, а самое главное, он не стремился к личной славе. Это был человек государственного мышления в лучшем смысле этого слова. И вот представьте себе, вот когда с 1890 по 1897 год он, наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей как главного лесничества, самаровского лесничества, ездит по территории, он собирает попутно вот этот вот богатейший описательный, статистический, этнографический материал, работает, как я уже сказал, над систематизацией ранних исследований, он, в конце концов, в результате-то не просто получает вот эту вот медаль Курганской выставки, не только, значит, дает блестящее описание состояния жизни инородцев в Сургутском уезде, когда занимается как уполномоченный по проведению переписи населения в Сургутском уезде, он приходит к выводу о необходимости системного исследования, системного комплексного изучения Севера как перспективнейшей территории Российской империи. И вот если разбить его жизнь и деятельность на Тобольском Севере на три периода, вот первый период с 1890 по 1897 год, это как раз, вот, по сути дела, подготовительная работа. Он только вникал в эту территорию. Он был поражен богатством этой территории, был поражен тем несоответствием состояния Тобольского Севера от реальности, от несоответствием тому, чем мог бы быть Тобольский Север, если бы к нему было приковано внимание надлежащее, понимаете? И вот в 1898 году начинается новый этап. Он уже получает добро сверху, ну и, соответственно, через там различные бумажные тяжбы и так далее и тому подобное. У нас, как обычно, все делается с неохотцей, с недоверием и так далее и тому подобное. Вот с 1898 года и, по сути дела, до революции 17-го года это комплексное изучение Тобольского Севера, которое вылилось, в конце концов, вот три тома вот этой книги «Тобольский Север».
2: Дмитрий Васильевич, он был один, он всем этим один занимался?
3: Первоначально, по сути дела, это была личная инициатива.
2: Какая помощь, какая поддержка?
3: Через договоренности, вот если
2: он говорить... где-то пешком идет, где-то лодкой плывет, да, где-то на оленях едет.
3: Да, то есть договаривался с местными жителями. Это был человек, который умел с людьми разговаривать. Где-то, как говорится, платил свои деньги. Потому что, еще раз говорю, что на первых порах его вот эта вот заинтересованность поначалу не вызывала ни у кого такого внимания. Ну, занимается, лишь бы, как говорится, выполнял свои служебные обязанности. А когда вот уже полностью с бумагой на руках, с цифрами, с расчетами, с описанием, он стал стучаться в высокие кабинеты и доказал, что Север достоин того, чтобы его изучали. И причем, смотрите, все экспедиции, которые раньше организовывались на Тобольский Север, будь то это экспедиции, которые организовывались Академией наук, Российским императорским географическим обществом, экспедиции, которые проводились сведомо российских властей иностранными путешественниками, да, они носили такой достаточно узкий характер, описательный. Природа, состояние остяков, вагулов, самоедов, да? Ну, такой, не было такого комплексного изучения. По сути дела, Дунин Гаркавич стал первым в этом плане. И первым, вот что меня поразило, когда я стал знакомиться с жизнью этого человека, с его трудами, наверное, первый исследователь Тобольского Севера, который стал настаивать в том, что Север – это единое целое, которая требует детального, системного, скрупулезного изучения природы, общества, людей, которые проживают в условиях этой природы, и самое главное, отдельного человека, как части природы и части общества. Вот то, что Дунин Гаркавич впервые стал обращать внимание на человека отдельного, человека отдельного, Это его выделяет из плеяды всех, кто занимался Тобольским Севером до него.
2: Ему помогал губернатор Николай Львович Гандати. Я правильно сказала фамилию?
3: Да,
2: ударение.
3: Да,
2: Гандати.
3: Гандати.
2: Он сотрудничал со всевозможными обществами, до каких мог дотянуться. Команды парохода «Тобольск», добровольные помощники из числа местного населения, то есть...
3: Это как раз второй этап с 1898 по 1917 год. Вот я говорю, что второй этап его жизни, когда он конкретно занимается уже комплексным изучением.
2: Да, он был известен населению, не знаю, может быть, в газетах о нем писали, и поэтому люди тянулись помогать. Либо он сам как-то пробивался.
3: По-разному.
2: Но он был популярен при жизни?
3: Он был достаточно известен.
2: Известен, да?
3: Да, потому что молва о странном лесничем... шла впереди его, значит, и когда он приезжал в какое-то селение, значит, по-разному люди относились, но он умел к себе располагать людей, он был порядочным человеком, а северяне – это такой народ, который долго присматривается и кого-то отвергает, а кому-то, как говорится, всю душу изольют.
2: Дмитрий Васильевич, я уже просто к середине нашего рассказа, уже ближе к финалу даже, поняла, что я уже просто, наверное, хочу влюбиться в этого человека, потому что, правда, ветеран войны с орденами, ученый, тяжелую работу провел, исследование, такие достижения имеет, интеллигентный, на фотографии.
3: Сердце свободное.
2: Интеллигентнейший человек, в красивой форме. Ну, правда, черно-белая фотография, ну, там, если представить, еще золотые пуговицы.
3: Так, золотые пуговицы.
2: Но еще и порядочный. Ну,
3: порядочный,
2: вообще.
3: Да.
2: Давайте поговорим про личную жизнь, как она у него складывалась. Я понимаю, что он персонаж для семейной жизни очень сложный. Он где-то все время ходит.
3: Он сложный раз, и, к сожалению, мы ничего не можем сказать о его личной жизни. Точно известно, что семьи у него не было, потомков он не оставил после себя. К сожалению, почему-то
2: это мы просто,
3: его было свободно.
2: Мы просто разошлись с ним в эпохах. Елки-палки, блин. Муж, закрой уши.
3: Вот, а так, извините, на самом деле партия была выгодна для многих девиц, потому что за свои труды он получил чин действительно статского советника, к нему могли обращаться ваше высокопревосходительство, потомственное дворянство. Много потеряли.
2: Да, ну я, наверное, схожу к памятнику, вздохну и пойду дальше.
3: От несостоявшейся. На самом деле, и вот смотрите, когда он уже стал достаточно известен своими исследованиями, когда он, правильно говорите, что он стал стучаться во все двери и общественных организаций, и государственных структур, был отмечен высоким титулом, отношение к нему со стороны властей изменилось. Вот я все-таки мечтаю, что, может быть, когда-нибудь мы с вами о губернаторе Гандати сделаем.
2: Сделаем, обязательно.
3: Вот, потому что это была личность тоже достаточно интересная, в какой-то степени трагичная и экстраординарная.
2: Как он скончался? Сколько я знаю, за письменным столом?
3: Он скончался за письменным столом. И вот надо отдать должное людям, которые были облачены всеми полномочиями со стороны советской власти, а любой журнал в середине 20-х годов, это, по сути дела, партийный журнал, да, идеологический журнал, и пропустить какую-то антисоветскую крамолу там, или поставить под вопрос лояльность человека, о котором пишут, к советской власти, было чревато для редакции. Ну вот, был опубликован в одном из журналов «Некролог», в котором, по сути дела, были прописаны слова, под которыми я, под каждым из этих слов, я готов подписаться. «В лице Дунина Гаркавича Тобольский Север получил своего неутомимого исследователя, отдавшего все свои силы, все здоровье, все знания на изучение этого обширного края, который нес в себе колоссальные природные богатства. После смерти уже от новой власти Александр Александрович заслужил признание, которого зачастую ему не хватало вот последние 10 лет его жизни».
2: Ну, мы с вами сегодня познакомили, если кто-то не знал, слушатели, с этим человеком. Я напомню, мы говорили об исследователе Тобольского Севера Александре Дунине Гаркавиче. Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
8: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Округа 0+.
9: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
10: 16+.
11: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось... В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 00 55.

0: surgutmamadeti.ru. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
3: 16+.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: «Автомол». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 504101.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
12: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить про оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. В гостях сегодня представитель Центра медицины катастроф, врач-методист, преподаватель первой помощи Николай Сергеевич Никулин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, очень важная, на самом деле, тема оказания первой помощи. Ежегодно в России в ДТП страдают десятки тысяч человек, и в большинстве случаев летальный исход наступает в первые минуты после аварии. И не от тяжести травм, а из-за отсутствия грамотных действий очевидцев. И вот сегодня предлагаю разобрать четкий алгоритм действий для водителей и пассажиров, и все-таки предлагаю построить разговор на конкретных каких-то, что ли, правилах, да, которые помогут всем нам, участникам дорожного движения, действовать в такой тяжелой ситуации четко, грамотно и быстро. Итак, Николай Сергеевич, давайте представим, человек случайно стал свидетелем аварии. Обязательно ли останавливаться и помогать пострадавшим, или достаточно вызвать, ну, не знаю, там, скорую помощь?
3: Законодательно достаточно неплохо отрегулирован этот вопрос. 323-й федеральный закон в основах охраны здоровья граждан, 31-я статья, прямо говорит, что водители транспортных средств и иные лица имеют право оказывать первую помощь. И в данном случае, став свидетелем того, как человеку стало плохо, у него проблемы со здоровьем, да, травмы и так далее, человек имеет право при наличии соответствующих знаний, умений, навыков, имеет право подойти и помочь.
2: Угу. Вот здесь это важно отметить, при наличии определенных навыков. Так вот, если помогать, то в каком порядке следует действовать? Что сначала делать, что потом?
3: Совершенно верно. Не только знания, но и навыки надо уметь делать, надо работать головой и руками. И обучают действительно правилам, приемам оказания первой помощи на курсах. Этих курсов сейчас достаточно много. И есть 8-часовые, 16-часовые, в частности у нас в Центре медицины катастроф. На станциях, в отделениях скорой помощи активно идет обучение. И там обучают действовать по алгоритму. И вот первое, чему учат, и первое, что надо делать, оказавшись на месте происшествия, это убедиться в безопасности территории, безопасности для самого себя, безопасности для пострадавшего и безопасность для окружающих. Вот эти три важных компонента нужно оценить в первые несколько секунд, ибо, возможно, не оценив это, сам пострадаешь.
2: Хорошо, оценили безопасность окружающего пространства, теперь как правильно оценить состояние пострадавшего, чтобы понять, нужна ему вообще какая-то помощь, а если нужна, то какая? В каких случаях, как говорится, лучше вообще не трогать человека и дождаться бригады скорой помощи?
3: Действительно, второй шаг после того, как мы оценили безопасность, это определение одного из самых угрожающих жизни состояний кровотечения. При кровотечении гибель возможна в кратчайшее время, в зависимости от интенсивности, потери крови, объема потери, да. И поэтому второе, чему учат, это оцените, есть ли рана, есть ли источник кровотечения, и немедленно остановите кровотечение у человека. Если же кровотечение визуально вы не увидели, то следующие шаги – это оценка сознания и оценка дыхания. Простейшие приемы, на их обучение тратится буквально там несколько десятков минут, но они как раз и позволяют понять, насколько серьезно и тяжело человек пострадал.
2: А что касается, вот, например, определения дыхания, правильно ли будет, ну, скажем, случилась какая-то вот эта вот страшная ситуация, и вдруг вылетело у тебя все из головы, как надо правильно себя вести, но ты вдруг понимаешь, вспоминаешь, что у тебя есть какое-то там зеркало, или там какой-то телефон, там, или еще что-то, приложив вот эту вот штуку, дыхание оценить. Это правильные действия, или это ерунда полнейшая?
3: Нет, на самом деле такая легенда и мифы первой помощи существует, и оценка с помощью зеркала, перышка и так далее. Нет, конечно, неэффективно и не рационально. Все же прием, который называется «посмотри, послушай, почувствуй», он работает, да, и человека даже сидя в автомобиле сидящего, можно с помощью этого приема оценить дыхание. Оценка сознания тоже прием несложный. Потрясти за плечи, громко окликнуть, понять, насколько человек сможет вам ответить и вообще не ответит, да. В ряде случаев требуется человека из машины эвакуировать. Когда мы поняли, что кровотечение обильное, и справиться в этом состоянии, сидя, мы не можем, когда мы поняли, что у человека отсутствует сознание, отсутствует дыхание, и это клиническая смерть, нужно спасать. Да, мы из машины человека должны извлечь и начать действовать приемами первой помощи.
2: Слушайте, по спасению. Но опять же здесь, вот извлечь из машины, это тоже достаточно...
3: Извлечь и начать действовать приемами первой помощи.
2: Слушайте,
3: по спасению.
2: Но опять же здесь, вот извлечь из машины, это тоже достаточно такой сложный процесс.

0: будет туда, и хватит ли этого набора для реальной помощи при аварии?
1: На самом деле состав аптечки автомобильной меняется. Меняется регулярно, пересматривается профильной комиссией Минздрава по первой помощи. Аптечка-то и строится, и создается с учетом того, чтобы максимально эффективно помочь, зная виды травм, опасности, которые возникают после ДТП, да. И действительно, состав аптечки оптимален. Угу. Другой вопрос, что... В зависимости от количества пострадавших, от массовости ДТП, одной аптечки может не хватить. Так.
0: То есть, в принципе, можно легко добавить туда что-то. Вы бы, например, посоветовали,
1: да,
0: что?
1: Да, на самом деле я провожу курсы первой помощи, и на курсах разбираем мы как раз состав аптечки. И зачастую говорю, пересмотрите свои автомобильные аптечки. Все ли там есть то, чем вы умеете пользоваться, да? Все ли достаточного качества, да? Например, ножницы малюсенькие из тонюсенькой стали, да, не всегда эффективны. Угу. Может быть, подумать о хороших ножницах. Количество бинтов, скажу так, скромное, да? Угу. Доложить бинты 10-15 сантиметровые, хорошие, широкие бинты, вполне себе возможно, по 5-6 штук их никогда не много бывает. Не бывает. Угу. Жгут один предусмотрен аптечкой, а если пострадавших несколько? Угу. Вопрос, доложите жгут эсмарха. Если умеете пользоваться турникетом, положите еще один турникет. Угу. Уж не настолько это накладно.
0: Угу. Вот мы немножечко затронули вопрос извлечения пострадавшего из автомобиля. Может быть, есть какие-то пара правил, как правильно это делать? Ну, скажем, подложить что-то твердое, или там не тянуть его за плечи, или не тянуть за... Вот какие-то правила?
1: Да, смотрите, настоятельно рекомендуется всем находящимся в автомобиле в момент ДТП, независимо от того, как, куда они ударились, а во что, есть высокий риск травмы шейного отдела позвоночника у всех находящихся в автомобиле в силу биомеханики травмы. Mm-hmm. И поэтому всем, даже те, кто не жалуются на боли в шее, рекомендуется одевать шейный воротник. Из скатанного свитера, из картона сделать шейный воротник. И только потом уже думать об извлечении. Ну, а сам прием извлечения из автомобиля достаточно простой. И даже можно найти на просторах интернета по двум словам. Прием РАУТК. И вы увидите, что вполне себе реально достать человека из автомобиля, используя его предплечье как рычаг.
0: Давайте теперь немножечко остановимся на маленьких пассажирах, которые зафиксированы в детском кресле или там в автолюльке. Как здесь вести себя, если вдруг произошло ДТП?
1: Опять же, вернусь к нормативной базе. Существует 220Н приказ Минздрава о порядке оказания первой помощи, в котором достаточно хорошо и четко прописаны многие вещи, касающиеся оказания первой помощи. И вот одна из этих вещей – это приоритет в оказании первой помощи детям. Сколько бы взрослых ни было, с какими бы проблемами они перед вами не находились, первый, на кого вы должны обратить внимание – это ребенок. Ребенок и беременная женщина, да? Ну, в данном случае мы должны также у ребенка оценить, нет ли кровотечения, уровень сознания и дыхания, наличие жизненно важных признаков сознания и дыхания. И, соответственно, к первому, подойдя к ребенку, оценив эти признаки, мы также и поймем, нужно ли его оставить в покое, да, пусть о нем озаботятся родственники, поговорят, и он будет сидеть в кресле в стабильном состоянии. Дело в том, что в ряде случаев при извлечении из автомобиля после ДТП может наступить достаточно серьезное осложнение, спинальный шок. Угу. И вот лучше не трогать, если все стабильно, да?
0: То есть я правильно понимаю, когда случается серьезное ДТП, чаще всего это хлыстовые травмы у тех, кто находится в автомобиле, и вот здесь кроется особая опасность.
1: Виды травм совершенно различные. Это, конечно, механическое воздействие с высокой энергией на грудную клетку, переразгибание головы при резком торможении. Это, да, хлыстовая травма. Это удары об руль, это удары по ногам, это разрывы, отрывы конечностей, кровотечения. Масса проблем, но, еще раз, одно из основных правил – это действительно берегите позвоночник. Шейный отдел позвоночника должен быть блокирован и мобилизован шейным воротником.
0: Давайте немного о транспортировке поговорим, как все-таки правильно это делать. Я имею в виду, как транспортировать пострадавшего в зависимости от вида травмы и состояния его, да, и можно ли, скажем, самому отвезти его в больницу, если от ближайшей станции скорой помощи вы находитесь очень далеко, быстрее самому, что ли, пока дождешься, пока отвезут, пока вот это... А ты понимаешь, что вот ты можешь это сделать. Насколько это оправдано?
1: На самом деле вопрос непростой, и действительно в ряде ситуаций им время имеет колоссальное значение.

0: Но давайте не будем забывать, что у нас с вами есть помощники. У нас с вами есть 103, у нас с вами есть диспетчерская служба скорой помощи, которые обучены первой помощи, они знают, что делать и осуществляют дистанционное консультирование. По первой помощи они подскажут порядок действий. Угу. И проконсультироваться, спросить, могу ли я доставить пострадавшего вот с тем-то, да? Угу. Или дождаться бригады, вот, наверное, правильный выход. Получить угу. от специалиста информацию, ехать или не ехать. Вопрос в том, если мы не можем, находимся да, в лесу где-то и не можем добраться до быстро до скорой, надо там транспортировать, переносить человека. Да, существуют способы транспортировки, в частности, наиболее оптимальная транспортировка пострадавшего в ДТП на жестком основании, на твердом деревянном угу. щите, да, угу. то есть для предупреждения как раз спинального шока угу. при травме.
1: Ну и плюс ко всему, надо не забывать о том, что оставление места ДТП тоже никто не отменял, здесь уже другие правила работают. Мы говорили сегодня об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. В гостях сегодня был представитель Центра медицины катастроф, врач-методист, преподаватель первой помощи Николай Сергеевич Никулин. Николай Сергеевич, спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь. Это могут быть мошенники. Запомните 3 простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
8: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
9: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
10: 16+.
11: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
13: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
9: 16+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: everywhere.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей.

0: компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах. Запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
3: 16+.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра. Реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы. Мама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф.

0: Радио Югра.
1: Ай!

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра». Радио «Югра».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал? Я газую, когда не задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио Югра.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 3 часа ночи. Главное окружное радио.
1: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: нашла абсолютно все.
1: Радио Югра.
2: Главное окружное.

Дружное радио. Главное окружное радио.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».